0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды после супружеской измены.
1: Светусик, Светусик, подожди, подожди, стоп, стоп, стоп, стоп. Света, нет, ну что ты...
2: Иди от меня.
1: Пожалуйста.
2: Ты мне изменил. Ты прямо в нашей постели лежал на ней.
1: Это тебе сверху так показалось?
2: Ну, конечно.
1: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было. Серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо. Я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
2: Как тебе не стыдно врать?
1: Да я ее от взрыва закрывал.
2: Какого взрыва ты ее закрывал?
1: От взрыва закрывал? В крепком орешке. Крепкий орешки, был взрыв только что, серьезно. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил? Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
2: Еще главное, с кем? С секретаршей. Как вообще?
1: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
2: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
1: Что, ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
2: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
1: Хочешь правды? Будьте правды. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это значит, найди такого человека, не пойди. Пойди, найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
2: Ты изменщик, понимаешь?
1: А ты лгунья.
2: Я лгунья, тебе как не стыдно, а?
1: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты 8 приперлась? Чистой воды брехология, поняла?
2: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
1: Я тебе клянусь, котенок.
2: Да хватит врать.
1: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
2: Прекрати это вранье.
1: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
2: А, отлично, я еще виновата.
1: Ты виновата.
2: Чего же я всегда
1: потому что, надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит, голова болит.
2: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
1: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста.
2: Я еду к маме, счастливо.
1: До свидания.
2: Пока.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Пенка на Юмор ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и муховойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтоб не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: Рупор Козельска. Действительно полезная газета.
2: Лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козельска.
3: Не реклама. Ну кто? Кто вам сказал, что Земля это шар? Чем докажете?
4: Российский, даже близко не государственный фонд поддержки теории плоской Земли приглашает всех желающих в увлекательное пешее путешествие на самый край Земли.
3: Каждое второе и четвертое воскресенье ровно в 5:47 утра мы встречаемся на железнодорожной станции Дубна-Товарная и совершаем часовую прогулку до границы земной плоскости, где вы своими глазами увидите, как великая русская река Волга обрывается и падает в абсолютное ничто.
4: Упустите уникальный шанс сфотографироваться с гигантской черепахой, тремя китами, четырьмя слонами и другими экзотическими животными.
3: А также лично убедиться в том, что глобус – это антинаучная профанация.
4: Российский, ни разу не государственный фонд поддержки теории плоской Земли.
3: Нас уже двое. Третьим будете?
4: Подробности на сайте и все-таки она плоская.все. Не реклама.
5: Алле, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности, ваш банк.
6: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
7: Вас достали телефонные мошенники?
8: Это зло можно победить,
7: но только изнутри.
9: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
7: Улучшить технику речи.
8: Овладеть приемами манипуляции и психологического давления.
7: Развить актерское мастерство. И, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход. Да, это «Ушаночка».
9: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
7: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
9: Вечер в хату.
8: Подробности на сайте, а я «Ушаночку» поглубже. Начну.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Сон делится на медленную и активную фазу. В активную фазу я еще и на работе.

0: Встречайте, команда «Это они» Тамбов.
1: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись, что, где, когда?
2: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба – 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
3: Сова!
2: Господин Кашников.
3: Да-да?
2: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
3: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
4: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
5: Что себе позволяете?
3: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор, а?
6: Хватит. Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой спишь.
3: Тихо, он услышит.
2: Господин Кашников.
3: Да-да.
2: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
3: Я думаю, карбюратор.
6: Да заткнись ты уже, а!
2: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
4: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
5: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
3: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
2: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик из города Тамбов.
4: Да нет.
2: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом.

0: французы называют его
1: карбюратор.
0: Итальянцы
1: карбюраторе.
0: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если устал ругаться с женой, просто начни раздеваться. У нее автоматически начнет болеть голова, и она пойдет спать.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Приходит такой блатной парень в агентство. Здравствуйте. Надо какую-то группу музыкальную ВИА, чтоб слабали у нас с пацанами, у нас вечеринка. А женщина говорит, у нас практически все музыкальные группы уже разобрали, есть только джазовая команда. А что они играют? Это музыка. Ну, музыка только своеобразная, это джазовая музыка. Базару нет, давай. И вот сидят братки, играют музыканты джаз, импровизации различные. Четыре же песни сыграли. А главный подход им говорит, что, ребята, не получается.
2: Еще смешного блондинка говорит, что ты грустная такая? Он говорит, вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано, эту строчку не заполнять. Она говорит, ну, и говорит, я написала, хорошо.
3: Коля, ты водку хочешь? Нет. А будешь? Да.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Российская биатлонистка бежала 8-й, но правильно использовала 5 патронов и стала 3-й.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Step и Co. Город Новосибирск.
1: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
2: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос. Как бабу зовут?
3: Анфиса.
2: Бат, чоу, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо. Бах, нежданчик, а?
3: Ну... Знаете, меня смущает греча.
2: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
3: Я ее спасаю.
2: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от Анфисы и скармливаешь кольцо на безымянный палец! А?
3: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхал.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Служебные собаки бьют дворняжек за то, что те не служили.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: У меня вопрос назрел. Одно-два свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу «слюбиться, стерпится» или надо уходить?
0: Сатья отвечает.
2: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать так, как «слюбится, стерпится»? Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся. Да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. То потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, сразу мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, два зуба, и оба не во рту. Он с собой их принес, там, на, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, вот такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не замуж же выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмящей отлично ем. Не надо вот этого... О! Вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, а я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри. Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: FM представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер ФС 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
4: Что?
3: Даже твою жену Сарочку? Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался.
5: Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно. Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. «Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости». Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. Ну что делать? Доктор подумал и говорит: «А вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу». Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
4: Что случилось с мамой?»
5: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. «Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать».
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если поменять местами пару букв в имени Наташа, то получится «Шатана».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него, напротив него. Но в нем также и другое, также. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка «я люблю тебя», и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну: парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью, без талончика не принимала.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. А мы с тобой не ждем сюрпризов от знаменитого российского кино. Недавно посмотрели «Вызов». Давным-давно. Смешно.
2: Люсито.
3: Дорогой имплант в даме молодой, рядом скачет папик весь седой. Если бы ты знал, сколько заплатил старик за эту грудь.
1: Антошка, скорее лезь в окошко, вернул

0: Ресурс раскрывай, девочка, коуч, меня называй. Инфо-цыганка, никак иначе.
1: Инфо-цыганка, меня называй.
0: Ручку позолоти, я тебе курс продам.
1: Теплое желтое море я сделал еще теплее.
0: Наверное, это мой край. Папе рулю и будя. Вы пожалеете, люди. Ну так и быть, наливай.
2: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода!»

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает: этот большой червяк – папа, этот червяк – мама, этот маленький червячок – сыночек. Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустная, и спрашивает: мам, ты что, по папе скучаешь? Да, отвечает мама. А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли? Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа.
1: Мама спрашивает у 10-летней Тани: как школа? Дочь отвечает: школа как беременность, идет 9 месяцев, только начинает тошнить уже на второй неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит: что, на зиму пасетесь? На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

0: Фоменко. 5 шуток про кабачки.
1: Валера постоянно тырил у соседей по даче кабачки и огурцы, за что и получал в дыню.
2: Один кабачок за неделю может сменить до 8 хозяев.
1: У садоводов есть только 2 проблемы с патиссонами. Сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.
3: Придет веганский волчок и укусит кабачок.
4: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор-ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: Шутить изволите.
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?» «Это пустяки», – ответил король. «Для этого у меня есть 4 человека. Один приносит трубку, второй ее набивает, третий зажигает, а четвертый, – с нетерпением спросил вельможа, – а четвертый ее курит, потому что сам я не выношу табака». Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай I встретил подвыпившего студента, одетого не по форме. Шинель была накинута на плечи, шляпа залихватски сдвинута на затылок. Государь остановил его и строго спросил, «Ну, и на кого ты похож?» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ, «На маменьку».
0: «Шутить изволите».
1: Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко фейк-радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко фейк-радио. В эту субботу...

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки. Думаю, он надо мной от души поржал.

0: Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф. Круто. Ну просто, ну давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это, да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда, типа, в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну, а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно. Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет, да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион нам свой не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену, в тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно. Что, а самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь. У кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что типа ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже... цыкнул. Такой типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19500 билетов, я уже посчитал. Блин, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам никак не удается перед чем-то устоять, попробуйте усидеть или улежать.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: После окончания курса пекарей всегда выдается корочка. Оптимист на кладбище видит только плюсы. Как говорят каннибалы, в рот мне ноги. Современная стоматология многим не по зубам. У жирных волос есть только одна проблема. Жирный хозяин. Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину, бензин, построй дом, баню, забор, беседку и наслаждайся бесплатными овощами собственного огорода.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая, вечно орет голосом жителя преисподней, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали.
2: Реалити криминалити.
1: Отсутствие магнитолы в автомобиле каршеринга после моего пользования им объясняется необходимостью его дозаправки, так как ехать было еще далеко, бензин заканчивался, а денег в салоне я не обнаружил. В свое оправдание могу сказать, что без музыки машина двигаться может, а без топлива – нет. 7 марта задержанный сдал золотые украшения Нефашевой в ломбард. По его словам, на вырученные средства он хотел сделать ей подарок на Международный женский день. Потерпевший сам спровоцировал меня на нанесение побоев радостным внешним видом и довольной улыбкой, когда я ехал уставший с работы. Кража личных вещей Моисеенко с веранды ее загородного дома произошла во время того, когда она занималась медитацией на этой веранде. Как объяснила пострадавшая, в этот момент она соединилась с космосом, и земные дела отошли на второй план. При этом на очной ставке задержанные Рытвин и Ахитбеков показали, что вынесли стиральную машинку и холодильник, когда Моисеенко спала. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ваш начальник вдруг заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.

0: вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они, пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки, полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Последний раз в июле. Шутки шоу желает всем доброе утро и поздравляет с пятницей. Всем привет, друзья, с этой самой минуты на ближайшие три часа голоса из ваших динамиков. Это мы. Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь, вы и на местах. И, кстати говоря, юмор тоже подвезли.
1: Лига городов – лучшие миниатюры юмористического проекта под занавес часа, не реклама на экваторе 60-минутки, а еще раньше здесь появится герой любимого скетч-шоу «Однажды в России».
2: Не-не-не, Антош, еще раньше мы скажем
1: «Доброе-бодрое!»

0: Юмор-ФМ.
1: Ну уж так шоу сегодня практически чемоданное настроение, дамы и господа. Все почему? Потому что, ну, сейчас немножко поработаем, и потом нас ждет длительный достаточно трехнедельный отпуск.
2: Да, это почти месяц, кстати говоря. И мы тут вот решили, чтобы вы подумали за нас. Мы, точнее, готовы отдохнуть за вас. Ну и подумайте, конечно, за нас, что бы нам такого сделать в отпуске или куда поехать.
1: Да, слушайте, мы за вас можем легко поваляться подольше в кровати.
2: Например,
1: позагорать,
2: да.
1: Если у кого-то не получится, накупаться.
2: Съесть всю малину в лесу.
1: Вот такой план, пожалуйста, Ольга Сергеевна.
2: Ну вот, кстати говоря, у Антона, например, был план, была мысль, значит, уехать куда-нибудь во Владивосток. Единственное, что он сказал, что, скорее всего, что Чечек, который прямо сейчас сладенько спит, не
1: согласится. Ты знаешь, предложение-то было, кстати.
2: Да?
1: В общем-то, да, я был проницателен, конечно.
2: И чё? Что сказали?
1: Ну, не буду в эфире об этом говорить.
2: Давайте там не будем об этом в эфире.
1: Дословно не, да.
2: В общем, вдохновляйте, пишите единый номер в мессенджерах и смс +7 915 0303 567.
1: Ждем ваших вариантов, пишите, в общем-то, мы готовы отдохнуть за вас, а что бы вы хотели, чтобы мы сделали за вас в отпуске, в нашем, соответственно. Ну, а пока продолжим делиться с вами юмором. Герои любимого скетч-шоу прямо сейчас ворвутся в прямой эфир Юмор-ФМ. Однажды в России.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
3: Валерка,
4: чё?
3: Это что такое?
4: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
3: А это что такое?
4: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
3: А это что такое, Валер?
4: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
3: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
4: Да ничего не надо переживать, все отлично.
3: Валера, горим. Горим, Валера!
4: Не горим!
3: Братцы, горим!
4: Не
3: встаем, быстрее, нет, выходим из самолета!
4: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
3: Не тушат нас?
4: Не тушат. Все, извините.
3: Извините, пожалуйста.
4: Нервничает просто.
5: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
3: Валера, что за фигня?
4: Женщина-пилот, и что такого? Женщина-пилот.
3: А, да?
4: Да.
3: Ну ладно, я пошел тогда.
4: Куда ты пошел? Сядь.
3: Куда? Пешком пошел. Ты не слышишь, там баба за рулем.
4: И что?
3: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите? Там баба за рулем. Вы чего?
4: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
3: Так ты слышал, что она несет?
4: Что?
3: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся, какого корабля. Мы в самолете, дубина, ты что делаешь?
4: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
3: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не против.
6: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
3: Валер,
4: да.
3: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
4: Помню.
3: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да чё вы? Да... Вы панику сдали в багаж или чё? Почему вы такие спокойные?
4: Извините.
3: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага. Почему вы такие спокойные? У вас баба за рулем самолета.
4: Извините.
3: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
4: Миш, на место.
3: И хорошо.
4: На место. Все, извините.
7: Я командир корабля, что здесь происходит?
4: Сядь, сядь.
3: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
4: Ты можешь тише.
3: А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую проститутку увидел. А это пилот. И нормально ей.
7: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
4: Все, никакой паники больше.
7: Всем приятного полета.
4: Спасибо.
3: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
4: Это ты уже знал, но балуешься, ну, просто.
3: Это знал.
0: Однажды в России.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Басналяк». Расстройство кишечника? Энтерофурил – средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Новость, которая, может быть, кого-то из вас не порадует, но нам свою долю удовольствия доставляет. Шутки шоу уходит в отпуск, друзья. Мы готовы отдохнуть из-за вас и спрашиваем, что, собственно, в том самом отпуске за вас и нужно сделать.
3: Вообще-то должен был быть звучок «Вот это поворот!»
2: Угу. Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Вот Вадим нам желает следующее в ВК. Попасть на поезд в последний момент с горой чемоданов.
3: Чуси.
2: Так. Не хотелось бы в последний.
3: И с горой не хотелось
2: не
3: бы.
2: Не хотелось бы на поезд.
3: У меня в смысле не хотелось бы. Я вот на поезде поеду.
2: Не люблю поезда.
3: Пока. Да ладно.
2: Не могу в них спать.
3: Ну, а спать и не надо.
2: Ну, это если тебе, Ольга Иванова, тут ехать можно не ложиться. А если куда-то подальше, то без этого никак.
3: А ты знаешь, я, кстати, поймала себя на мысли, что я хотела бы поспать в поезде. Реально?
2: Срочно меняй в точку Б.
3: Угу. Да можно, кстати, на ночном ехать в Иваново.
2: Тоже вариант. Так, шаурма на вокзале тоже вариант от Вадима. Опасненько.
3: Да почему? Ну, можно рискнуть.
2: Что ты любишь риск тоже, да?
3: Конечно.
2: Ладно. Или дьюти-фри.
3: А что значит или? А можно и то, и другое. Можем себе позволить, в конце концов.
2: Да, и это только в первый день, пишет нам Вадим.
3: Идеально. Все, принимаем. Дальше, значит, вот от Евгения есть. Желаю, чтобы Антон сделал за меня то, что Ольга, в силу того, что она женщина, никогда сделать не сможет. Вот это загадка.
2: Что-то стоя, судя по всему, да?
3: Слушай, а вдруг там что-то другое? Евгений, мы ждем пояснительную бригаду, срочно.
2: Дали нам пищу для размышления. Там столько вариантов, на самом деле.
3: Конечно.
2: Ну и Павел нам прислал, в общем-то, прекраснейшие видеопейзажи, назовем это так. Желаю отправиться в путешествие на море.
3: Благодарим и принимаем.
2: Да.
3: Будем ли мы принимать морские ванны, это пока еще вопрос. Ну и, кстати говоря, вопрос для вас тоже открыт.
2: Да, по сути, чем нам заняться в отпуске? Пишите.
3: Да.
2: 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, Мессенджер Макс, СМС-сообщение. Ждем.
3: Ну, а прямо сейчас...
2: Не реклама.
3: Не реклама.
1: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
5: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
4: Мультиглюкипульти что?
6: Зажурский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание. Ух.
4: Простите, а это не больно?
6: Ничего не больно. Вся страна довольна.
7: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди.
8: Не реклама.
9: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
10: И где ты нашла этого Эраста?
9: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
10: Мымре?
11: Мымра!
12: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке.
13: Учли все плюсы и минусы.
12: И создали Мымру.
14: Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
9: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
10: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
11: Мымра!
12: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
9: Мымра. Приют для одиноких сердец.

0: Загородной жизни.
1: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
0: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
1: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
0: Чужие здесь не ходят.
1: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
0: Дорогой, срочно едем в Упыри.
1: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.

0: звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай-вай-вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: продолжаем выяснять, что нам там сделать в этом самом отпуске за вас. Давайте посмотрим, что веселый чат прилетел. Антон нам написал: всем привет. Антон, классное имя у вас, конечно. За меня вам делать ничего не придется. Я сегодня отрабатываю сам на 2 недели в отпуск. Сделаю все сам. И высплюсь, и порыбачу, и отдохну.
1: Антош, это не ты написал? Ну, порыбачу, конечно, на тебя не похоже,
0: абсолютно.
1: Но кто знает, кто знает. А Альберт вот, кстати, написал: меня родители учили, что нельзя перекладывать на других то, что должен сделать сам. Поэтому спасибо, конечно же, но я как-нибудь сам, хоть и с большим трудом, прыгну с тарзанки, сам погоняю на водном мотоцикле, сам полежу на лежаке у бассейна с холодным коктейлем, сам покатаюсь. А на чем? Ну ладно. Держась за плавник дельфина. Ничего себе. Все сам, господа. Да,
0: Альберт. А кто парочку лишних килограммов за вас наберет? Ладно, беру на себя.
1: Какой хороший человек, Антон.
0: Все сам. А этим кто заниматься будет? 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Мы уходим в отпуск. Ну и спрашиваем, что бы вы хотели, чтобы мы в этом самом отпуске сделали за вас. Пишите, ждем.

0: сказать. Иногда я закрываю глаза, и они продолжают все равно мелькать. Что это?
1: Потому что каждый день мы много, на протяжении многих часов, смотрим как раз-таки на вращение улыбайзера.
0: Ну, а если ваши улыбки мы еще не видели, срочно делитесь.
1: Сайт веселаярадио.ру, там можно и нужно все сделать. Там же найдете все подробности нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». А как забрать у нас 3000 рублей? Как стать непосредственно суперфиналистом? Все подробненько расписано.
0: Ну, а если в двух словах, все просто. Легко улыбайтесь, наслаждайтесь. Кстати говоря, забрать подарок у нас сейчас в эфире тоже очень просто. Нужно просто позвонить раньше всех по телефону 229-2909.
1: Код Москвы 495.
0: Да, ну а прямо сейчас для вас лучшие миниатюры проекта «Лига городов».

0: Хрущев, Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе. Чоп-чоп. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас не мой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
4: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
0: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.

Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: РФ. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя постарела, и к надписям в подъезде стали приписывать «тетя».

0: 7:51 на столичных. Самое время для нашего музыкального эксперимента Double Battle. На связи со студией у нас находится Юрий. Этим утром. Юрий, приветствуем. Доброе утро.
1: Доброе, доброе.
2: Доброе, бодрое. Юрий, откуда звоните?
1: Москва.
2: Москва?
0: Как оно там?
2: Ничего себе.
1: Солнечно.
2: А знаете почему? А потому что у шутки шоу начинается отпуск. Мы заказали солнце и побольше.
0: Так, Юрий, а вы этим утром можете остаться не с пустыми руками. Что будет происходить? Мы с Олей традиционно исполнили куплет-припев. Написаны они по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, напоминаю, так и вполне себе какой-то хит современности, либо же хит недавнего прошлого. Факт остается фактом. Со 100% вероятностью вы эту композицию в оригинале хотя бы раз, но точно слышали.
2: Да, мне почему-то кажется, что вот сейчас вы перенесетесь прямо вот в детство, Юр. И, может быть, даже всплакнете. Такая песня.
0: В детство Юр.
2: В детство Юр.
0: У всех Юр какое-то отдельное детство там какое-то.
2: Конечно, именно.
0: И, в общем, да, Юрий, отгадывайте оригинал, забираете подарок. Если нет, кто-то из слушателей заберет его вместо вас. 915-0303-567. Юрий, готовы?
1: Готовы.
0: Вперед.
3: Пошумим! Юмор ФМ. Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем привет!
3: Ага.
2: Этот трек посвящается людям думающим, причем думающим именно о будущем. Если долго думать, становится ясно. Будущее далеко.

0: сегодня для завтра сделал ты?
1: Все будет круто, прекрасно и легко, но пока все далеко и далеко.
2: Далеко, далеко. А, это не та песня. Так, Юра.
3: Прекрасная далеко, не будь ко мне жестоко.
2: Ну, мурашки же побежали.
4: Каждый раз.
2: Да. Юр, да? Ну все, сейчас выбегает еще одна порция мурашек к вам, потому что мы вас поздравляем! Вы получаете набор от организатора фестиваля питомцев в Москве, который проходит в городе все лето.
4: Юрий, наше поздравление еще раз.
3: Спасибо.
4: Вам спасибо за игру. Пусть день будет такой же солнечный, как и это утро в Москве. И настроение тоже. На 5 с плюсом это как минимум. Double battle.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Хватит шутить в семейных чатах.
8: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
9: А у тебя что, тоже дед был?
7: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
10: 12+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 2 часа, и ваши покорные слуги Шутки-шоу отправятся в отпуск. Спрашиваем, в общем-то, мы готовы отдохнуть из-за вас. А вот что вы хотели, чтобы мы в этом самом отпуске за вас и сделали?
2: Ну, Антон, в общем, готовься, значит. Анатолий из Мурманска написал.
1: Пристегнулись.
2: Да-да-да. Доброе и бодрое. Будучи в отпуске, напишите за меня научную статью на тему «Современные средства процессуального доказывания в гражданском процессе». А то мне магистерскую скоро писать, а у меня еще конь не валялся. Все работает. Из всего этого текста могу просто как конь поваляться.
1: Вот
2: можно?
1: Я тоже хотел предложить. Давайте, а вы там как-нибудь сами, потому что все, что вы тут написали в теме вашей
2: вообще
1: магистерской,
2: непонятно.
1: Да, вызывает массу вопросов.
2: Анатолий, если что, у вас есть, значит, конь и...
1: И нейросеть. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Пишите, что за вас там в отпуске сделать нашим. Это Шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки-шоу. Утром

0: Пятница на календаре, 31 июля. Давайте по списку праздников пробежимся. День рождения Гарри Поттера, кстати, отмечается сегодня. Поэтому всех поттероманов поздравляем.
1: Что там нужно сказать? Не абракадабра, что-то другое.
0: Абракадабра, Оленька, это другой волшебник совершенно,
1: да?
0: Конечно.
1: А у него что говорит, смотри, ты не помнишь?
0: Много чего говорит. Амада Кедавра, например.
1: А вот это люминис что-то там.
0: Люмус.
1: Просто люмус. Так это, кстати, и телефоном же можно говорить, и он вроде
0: конечно
1: должен светиться.
0: А знаешь, как...
1: Люмус.
0: Какой фразой выключить? Нокс.
1: Нокс, а он даже люмус не говорит. Ну, в смысле, вот я говорю,
0: я тебя научу,
1: люмус, а он не горит.
0: Если
1: ладно,
0: ты просто будешь держать в руках телефон, не нажимая нужную кнопочку, не активировав нужную функцию, конечно, у тебя ничего не получится.
1: Ну, какое-то странное волшебство. Ладненько, что еще у нас?
0: Международный день спасателя на воде.
1: Вот, это, кстати, нужная профессия. Но, как говорится, на спасателя надейся, но сам тоже будь молодец.
0: Да, ну а всех причастных поздравляем, разумеется.
1: Да.
0: А еще 31 июля в далеком 1956 году в Москве состоялось открытие спортивного комплекса «Лужники».
1: И сколько там получается?
0: 70 ровно получается.
1: Класс! Ну, а как молодой практически
0: с юбилеем
1: спорткомплекс.
0: Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится. Ну, а мы продолжаем делиться юмором. Те самые золотые номера горячо любимой игры прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
1: Между прочим, тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова наша тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная». Город Москва.
3: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимист.

0: 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил новое платье, спрашиваю мужа: ну как я тебе? А он: ну, поднадоело немножко, а так ничего.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Снаряк». Расстройство кишечника? Энтерофурил – средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Давненько не было никаких запретов, как будто бы, да?
3: Тебе что-то запретить, я не могу понять, что да, ты хочешь.
2: Вот уже эта реальная инициатива появилась. В России хотят запретить чизкейки. Некий политик призвал заменить название десерта. То есть, да, не саму рецептуру, а название. На отечественное. Буденовец. И, в общем-то, изменить форму данного блюда, чтобы придать ему более патриотический образ.
3: Что надо с ним сделать?
2: Ну, я вот помню, у меня в детстве была шапка Буденовка. На ней была звезда. Но, видимо, вот такой чизкейк в форме звезды. Точнее, простите, не чизкейк, буденовец.
3: Да. Я помню, мы как-то с подругой много лет назад пришли в один очень-очень-очень крутой ресторан на Тверской. Находится, не буду говорить его название. По-моему, до сих пор существует. Так вот, ну, мы могли себе там тогда позволить только...
2: Буденовец?
3: Нет. Ну, какой-то...
2: Чизкейк. Десерт.
3: Пирожное, да. Так вот, я себе заказала там мильфей. Ну, красиво же звучит. А она говорит, а я буду медовик.
2: И правильно сделала твоя подруга, между прочим.
3: Так вот, я представляю, приходишь в какой-нибудь ресторан, а мне буденовец.
2: Для чего это все делается? Откуда такая инициатива? Откуда растут ноги? А все ради защиты кулинарного суверенитета. Вот. Ну и, соответственно, отказа от запретных терминов.
3: Ладно.
2: Вопрос другой. Так, Кросс, что делаем с круассаном? А с бутербродом? Бутерброд, на секундочку, тоже слово позаимствованное.
3: Серьезно?
2: Конечно,
3: бутерброд. Антон, так, все, не разрушай, пожалуйста, мозг.
2: С немецкого языка в переводе хлеб и масло.
3: Бутер – это что, масло? А брод – это хлеб? Да, я реально угадала.
2: Да.
3: Ладно, давайте поговорим о чем-то приятном. Вот смотри,
2: нет,
3: мы...
2: Не помню, кстати.
3: Мы говорим о том, что бы нам сделать такого в отпуске. Вот в конце концов, Тош, можем научиться играть в шахматы.
2: Сразу до свидания.
3: Подожди. Ты зачем так сразу говоришь до свидания? Ученые выяснили, что игра в шахматы помогает успокоиться, снять нервное напряжение и отвлечься от повседневного стресса. Потому что во время партии человек погружается вот во все это, да, в этот мыслительный процесс, у него начинает кипеть. И переключая внимание с эмоций каких-то, ну, там, своих личных, например, да, ты именно становишься игроком вот этой самой вот, что?
2: Я тебе скажу, как человек, играющий, знающий правила игры в шахматы, и даже ходивший один день на кружок шахматный,
3: один
2: не
3: день.
2: Успокаивает меня никак игра в шахматы.
3: Там сосредоточенность появляется, а вот она как раз-таки дает вот этот вот успокаивающий эффект, развивает терпение и учит принимать взвешенные решения без спешки.
2: Да, и еще ты сказала, что игра в шахматы нервное напряжение снимает.
3: Конечно.
2: Нервничать в отпуске вообще не собираюсь.
3: Так, Антон, ну тут можно на будущее научиться.
2: Я умею играть в шахматы, Оля. Конечно, ты не слышишь меня.
3: Что ты говоришь?
2: Мне просто не нравится. Вот такие новости к этой самой минуте, друзья. Это шутки шоу. Давайте продолжать. Напомним тему эфира, раз уж так вот заговорили про отпуск. В общем, что вот там за вас в этом самом отпуске сделать шуткам шоу? Напоминаю, уходим уже сегодня.
3: Да, пишите нам. Единый номер в мессенджерах СМС +7 915 0303 567, что касается юмора. А вот прямо сейчас предлагаю погрузиться в важные вопросы, но они будут с юмором.
2: Да, наш эксперт по взаимоотношениям Сати появится прямо сейчас с юмором на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
5: Андрей.
4: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
1: Сатья отвечает.
6: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все, а так, конечно, она все разделит с подругами там. Ну, да, это очень полезно.
4: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
6: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать. Все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом. И все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо. Они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку. А ты уже дома шлифанешь. Чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно. Ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
1: Сатья с юмором.
5: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
7: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
5: Класс.
7: А если ты такой, ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Реклама. Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вроде все мы делимся на жаворонков и сов. Так откуда же берется столько дятлов?

0: бы вы хотели, чтобы мы сделали в отпуске за вас? Продолжаем принимать заявки. Веселый чат. Юля написала: Ольге желаю хотя бы раз за отпуск сходить в спа-салон.
1: О, ну, кстати, не знаю, как в спа, но ногти точно надо сделать.
0: А Антону хотя бы раз за отпуск сыграть в волейбол на песке.
1: Какой-то...
0: Хотите, чтобы я напрягался в отпуске, да? Вот Юля поясняет, что с удовольствием бы это сделала. Ну, а по приходу на работу рассказать, получилось ли вам за меня этим позаниматься.
1: Хорошо.
0: Насчет волейбола не знаю, но какие-то активности-то точно будут.
1: Погоняешь шарики? Ну, какие-нибудь.
0: Какие-нибудь там, погоняю.
1: Да? Ладно. Аленка вот написала: «Доброе утро из Чебоксар, любимое радио Юмор ФМ. Хочу, чтобы вы в свой отпуск вместо меня замариновали огурцы и помидоры».
0: Нет.
1: «Выгнали...» Выгнали яблочный сок.
0: О, да.
1: Куда его выгнать?
0: Есть соковарка такая, советская.
1: Сварить варенье. Потом нужно засушить яблоки, напечь и наесться шарлотки. Представляешь, какие мы с тобой две шарлотки?
0: Да, так и будет. Никаких сомнений вообще.
1: А я вместо вас съезжу, отдохну, значит, позагораю, поныряю в море и так далее.
0: Ален, пока так себе сделка, мне кажется.
1: Ну, как бы да.
0: Ну, окей, принимается такой вариант. Евгений пишет: перехожу в 7 класс. Пожалуйста, прочитайте за меня литературу, которая была задана на лето. Евгения.
1: Нетушки. Нетушки.
0: Мы в свое время начитались.
1: Слушай, ты знаешь, я поймала себя на мысли, что современные дети отвратительно читают. Я, значит, как-то свою племяшку попросила почитать вслух. Вообще я ничего не поняла, потому что она читает, я перехожу в 7. Что? Ты вообще слова-то такие знаешь?
0: Ты знаешь, и современные...
1: А знаешь, какие они знают слова? Вот это кринж, ну и вот, ну, это, понятно, вот, вот, да, это вот все.
0: 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Веселый чат.

0: Багородам.
1: Ну, давай за нее голосовать.
0: Ну, давайте. Ну, не буду уже, как сказать, бякой букой. Я там хотела за другого проголосовать. Но раз уж пошла такая пьянка, давайте поддержим ведущую
1: ты
0: этой
1: так
0: недели.
1: В эфире лучше не говори так за говорит. Другого проголосовать. Сайт веселорадио.ру, друзья. Вы тоже можете оставить свой голос, потому как от вашей активности зависит то, на какой строчке окажется ваш мужикальный любимчик.
0: Он, кстати, сейчас будет мужикальный любимчик мой.
1: Денис Клявер, самый лучший Дэн, прямо сейчас в эфире МРФМ.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Очевидное, невероятное или в мире животных. Значит, листает мужик объявление, вдруг видит, продается говорящая собака. Говорящая собака, интересно. Ну так, ради интереса позвоню, звонит. Алло, да, здравствуйте, у вас тут, видимо, ошибка, продается говорящая собака. Он говорит, да, действительно продается говорящая собака. А что, действительно, говорит? Ну да, действительно, слушайте, я занят, не верите, приезжайте, посмотрите. Он спросил адрес, значит, приезжает, звонит, открывает мужчина, говорит, я по поводу вот говорящей, да, проходите, она вот там сидит в комнате, идите. Заходит, открывает дверь, вдруг видит собаку, говорит, здравствуйте, собака, говорит, добрый вечер, здравствуйте, а как вас зовут? Он в шоке, говорит, вы что, действительно говорите? Она говорит, что значит, действительно говорю? Я говорю, да, у меня высшее образование по математике, я докторскую только недавно закончила, я играю на фортепиано, знаю 8 языков, вот, танцую брейк, да и вообще, а что вас интересует? Он говорит, нет, извините, нет, не все, простите, и он уходит, и вдруг его, значит, хозяин собаки говорит, а куда же вы уходите, вы что, передумали? Он говорит, да нет, послушайте, я даже просто не могу представить, сколько может стоить такая собака. Он говорит, да 10 тысяч рублей. Говорит, как 10 тысяч рублей? Подождите, она у вас же кандидат наук, знает 8 языков, играет на фортепиано, танцует брейк. Он говорит, кто? Он говорит, ну как собака? Это она вам сказала? Говорит, ну да. Да не слушайте вы ее, врет она все. Опыт, друзья, это очень важно, очень, особенно когда ты сидишь в кабинете у дантиста. Ну, собственно говоря, в кабинете у дантиста. Что вы делаете, доктор? Нужно же было выдернуть совсем другой зуб. Да успокойтесь, мужчина, ну что вы нервничаете? Постепенно, опытным путем я и до него доберусь. Поговорим о настоящей любви. Муж с женой сидят в кафе. Муж, я люблю тебя. Жена, это говоришь ты или вино в тебе? Это я разговариваю с вином.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или тупо.

0: На правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую. На Юмор ФМ.
1: Ну что, доброе утро, друзья.
2: Доброе бодрое!
1: Вот и подошел к концу еще один месяц лета, а вместе с ним и наша суперигра «Пикниковый период с доставкой».
2: Практически весь июль мы слушали ваши рассказы о том, каким вы представляете пикник вашей мечты, играли с вами и в эфире, и в соцсетях.
1: Ну а те, кто выполнил все условия акции, они, кстати, были не слишком-то сложными, получили шанс выиграть промокод на классную садовую мебель за 1 рубль от «Гиперленты».
2: Да, и, кстати, эти участники уже загружены в наш доставщик радости. Он, кстати говоря, справа от меня сейчас находится. Каждому из этих участников присвоен порядковый номер. И сейчас мы определим счастливчиков, которые и станут обладателями главных призов нашей игры «Пикниковый период с доставкой».
1: Ну все, Оль, как в той самой известной песне. Нажми на кнопку, получишь результат.
2: Итак,
0: «Пикниковый период с доставкой».
2: Итак, номер 19 и первым обладателем главного приза от «Гиперленты» становится Татьяна из города Иваново. Последние 4 цифры ее номера 6029. Поздравляем!
1: Татьяна, вы получаете промокод от «Гиперленты» на удобную садовую мебель за 1 рубль. Браво, Татьяна, мы вас поздравляем. Ну и продолжаем делать наших слушателей радостнее этим утром. Выбираем следующего победителя, Оль.
2: Я только за. Итак, слушайте, поздравляем. Следующий номер 28 и промокод на садовую мебель за 1 рубль от «Гиперленты» получает Наталья из Москвы. 4 последние цифры в ее номере 6999.
1: Наталья, это для вас. Мы вас поздравляем. Ну, вот видишь, Оль, как бывает. Человек заказал себе продуктов для пикника или просто для выходных, а выиграл главный приз. Теперь не стыдно и гостей позвать, чтобы похвастаться новой удобной садовой мебелью.
2: Да, Наталья, если вы нас сейчас слышите, то поздравляем вас с этим выигрышем. Антон, продолжаем. Есть еще один у нас, да, получается, промокод?
1: Получается так. Ну, наверное, все, кто вообще выполнил условия акции, в данный момент замерли. Как раз-таки, да, мы готовы разыграть последний приз. А это промокод на садовую мебель за 1 рубль от «Гиперленты».
2: Честно, я тебе скажу, я вот волнуюсь, как будто бы сейчас сама этот приз получу. Мне даже трясутся руки.
1: Давай вот этой трясущейся рукой и нажимай кнопку, определяй следующего победителя.
2: Итак, слушайте все. Судьба третьего приза определена. Это номер 22. И этот приз отправляется Александру в город Нижневартовск. Последние цифры 82-97. Именно вы, Александр, получаете промокод на садовую мебель за 1 рубль от «Гиперленты».
1: Ну и мы поздравляем абсолютно всех, кому сегодня этим утром улыбнулась удача.
2: Да, ну и на этом пикниковый период с доставкой на Юмор ФМ завершается. Впереди целый месяц лета. Так что, если вы по каким-то причинам еще не выбирались на природу, не устраивали пикник, скорее наверстывайте упущенное. Вот у нас, кстати говоря, как раз отпуск начинается. Будем жарить весь месяц.
1: Ну а вы слушайте Юмор ФМ, отдыхайте, наслаждайтесь прекрасными летними днями в компании своих друзей и близких.
2: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
0: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселое радио.ру 18+.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Примерно 53 минуты отделяют шутки-шоу от ухода в отпуск. Вы сильно не расстраиваетесь. Но мы немножко грустить начинаем уже, ладно, будем откровенны. А пока, в общем, спрашиваем, что бы вы хотели, чтобы мы сделали в нашем отпуске за вас.
2: Это случайно сказал «ха»? Или так получилось? Ладно, не отвечай.
1: Это какой-то такой, знаешь, внезапный подхрюк случился.
2: Михаил вот, кстати, написал, значит, «хочу, чтобы вы в отпуске поймали большую акулу и сварили из нее русскую уху и угостили весь пляж». Но обычно, кстати говоря, Антон так в эфире говорит, что смотрите, какую рыбу тут для вас поймал. Нет. Акула.
1: Я говорю, обычно там такой-то рыбный день, и смотрите, какую акулу российского радиовещания я вам поймал. Она, кстати, по-прежнему здесь. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Антон Бурный тоже здесь, все мечтает сварить уху, но никак не получается.
1: Доброе утро.
3: Доброе.

0: традиционно делимся с вами планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу в этом июле. Mm-hmm. Даже вот так. В общем-то, у нас гость, да, между прочим, звездный. Буквально вчера на экраны вышел фильм «Старый орел», это семейная комедия. Один из генеральных продюсеров появится здесь в эфире МРФМ, Давид Салаев.
1: Да-да-да, как раз-таки поговорим о том, как вообще родился этот фильм, почему именно снимали там, где снимали. Ну, в общем...
0: Да, и почему именно все должны пойти его и посмотреть.
1: Именно, поэтому все внимание на Юмор ФМ, делайте громче. Ну а прямо сейчас, кстати говоря, и петь, и шутить для вас будут Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
0: Наташа Краснова.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: короткие песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: «Плюс» на Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
3: Так.
4: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
0: Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня. Клаустрофоб. Кричали люди в самолете. Клаустрофоб. Он ковыряет фюзеляж. Да? Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
0: Так, ну что, это
1: Надя,
0: получается
1: твоя,
0: я?
1: Песня, да.
0: Да. Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня.
4: Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой. Самый лучший день, 06 три раза.
0: Ты с такой злостью, ты хорошо поешь.
2: Шутки, песни, плюс.
1: А, Наташ, твоя песня.
0: Давай.
5: Бабушке с московской жил площадью. Проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное.
2: На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.

0: «Акцент» от 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону «Вологде» 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
11: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Итак, у нас на календаре 31 июля, друзья. А вчера случилось масштабное, заметное событие. 30 июля. На большие экраны. В прокат вышла картина, семейная комедия «Старый орел». И один из генеральных продюсеров данной картины.
1: Подожди, я хотел сказать, не старый, но орел.
0: Ну, так тоже хорошо, да? Тоже хорошо. Ладно. Давид Салаев у нас сегодня в гостях. Давид, доброе утро, приветствуем.
2: Доброе утро всем, кто смог встать в этот замечательный день. И я, потому что для меня это подвиг. Я нахожусь здесь и думаю, интересно, я вообще в ресурсе или как?
1: А представляешь, мы тебе только снимся.
2: Да?
1: Ты снишь, ты дома, ты спишь.
0: Ничего не происходит на самом деле.
2: Тогда классно.
1: Да? Ну все, продолжай дальше спать. А ты вообще обычно во сколько просыпаешься?
2: У меня дело не в том, что я поздно просыпаюсь, а в том, что очень ненормированный график у меня. И это, ну, легко выбиться из колеи, потому что когда ты каждый день встаешь в одно и то же время, и один день не выспался, то... Дальше ты легко обратно на те же рельсы. Видите, как я разговариваю?
1: На те же рельсы.
2: На
1: ага.
2: те же рельсы так. Шла Саша по шоссе. Встаешь и двигаешься. А у меня все время вот так. И поэтому, как организм мне говорит, пора вставать, я встаю.
1: Ну, у нас, кстати говоря, впереди целый месяц, чтобы перезагрузить свой организм. Будем просыпаться, когда захотим. Мы в отпуск уходим, и вот сегодня слушатели Юмор-ФМ просили, ну, придумать, чем бы нам таким заняться как раз-таки во время отпуска. Да, у тебя есть уникальная возможность нам что-то предложить.
0: Давай так вот, даже сначала я хотел бы узнать. Давид Салаев, чем занимается в отпуске? Как отдыхает Давид Салаев, когда не работает?
2: Вы сегодня уходите в отпуск?
0: Да, вот мы буквально сейчас да, поговорим с тобой и до свидания.
2: Так, два вопроса, да? Как я провожу отпуск и как бы я порекомендовал вам? Так, я буду советовать вам, исходя из моей главной задачи, как можно чаще упоминать фильм «Старый орел».
0: Так. Пока все правильно.
2: Вам я даже рекомендовать вам не буду. Вы сами, когда посмотрите фильм, захотите поехать в горы Осетии, там, где мы снимали этот фильм, и пройти по тем местам, которые были задействованы в съемках. Я могу везде максимально стараюсь об этом говорить, потому что это действительно правда. И я уверен, что это один из самых красивейших фильмов, которые выходили за последние несколько лет. Могу поспорить на много-много миллионов копеек. Ладно. Не буду сейчас... А сам я, я не могу лежать, отдыхать. То есть я не отдыхаю. Мне нужно, чтобы был такой физический труд.
1: Копать картошку.
2: Вот это я вот так накопался в детстве, поэтому что-нибудь более такое хочется. Пойти куда-то в лес, в поход, устать сильно, колоть дрова еще.
1: Класс.
2: Копать картошку нет, не хочу.
0: Я с особым удовольствием наблюдал, у меня сейчас, в общем-то, мой племянник гостит у бабушки, дедушки, у родителей. И вот на тех же грядках, на которых... Когда-то я горбатился,
1: теперь
0: пришла его очередь. Я с особым удовольствием наблюдал за тем, как копается картошка.
1: Ну, кстати, по поводу отпуска в Осетии, честно говоря, я начала собирать чемодан прямо вот после свадьбы Иды Галич. Когда я посмотрела трейлер фильма «Старый орел», я сказала, ну точно, надо точно брать и ехать.
2: Я как бы и за, и против, не знаю даже, у меня смешанные
1: свадьбы?
2: Чувства. Нет, нет.
0: Твоей поездки в Осетию, Оль.
2: Вообще, знаете, там очень красиво, там очень классно, но когда слишком много людей, ты боишься, как будто те домой в спальню зашли в грязной обуви. Такое ощущение, знаете, я не могу это объяснить. Вот... Это такой, наверное, уже более широкий вопрос, как правильно это все сделать, потому что туристы, они же, вы знаете, люди такие, поел и выбросил. А инфраструктура пока там очень дикие места, и не совсем налажена вот эта система уборки и так далее. Поэтому я ревностно немножко отношусь, и в то же время так хочется похвастаться своими вот этими местами. И в то же время думаешь, блин, как бы там не запачкали ничего.
1: Поэтому смотрите и путешествуйте исключительно глазами. Все это можно сделать уже, кстати говоря, в кинотеатрах, потому что фильм вышел на широкие экраны буквально вчера, картина «Старый орел». как раз-таки в фильме и идет речь о каком-то уединении и не о нашествии туристов, да, а про человека, который ведет такой вот, ну, затворнический образ жизни. Как бы это сказали в России, он там бобылем живет?
0: Ну, давайте вообще дадим небольшой такой радиотрейлер. Угу. Давид, расскажи буквально в нескольких словах сюжет картины, который там происходит.
2: Первое, что хочется сказать, мы вдохновлялись старыми добрыми комедиями Георгия Данелии.
0: Угу.
2: На наш взгляд, это сейчас не хватает подобного чего-то такого теплого, ироничного, когда можно с каменными лицами очень цинично шутить над собой в первую очередь. И вот этот вот кавказская теплая атмосфера, которая со временем трансформировалась куда-то во что-то другое, не знаю, как это сформулировать, но то, что сейчас этого не хватает, это факт. Коротко, если рассказать про фильм, то есть это история деда, который остался просто один жить в деревне. Он там была огромная деревня, он со временем остался там один, и все, не хочет никуда уезжать. Новый глава района, которого сыграл Павел Деревянко, прекрасно сыграл, пытается его выселить оттуда, потому что обеспечивать одного человека в поселке, это административный ресурс в виде электричества, почта, вода, канализация, то есть все это требует огромных ресурсов, оно очень сильно просит переехать куда-то, а дед никак не хочет. Это не раскрывая все карты, дед решил построить там эко-деревню.
1: И так. На помощь призвал свою семью.
2: На помощь призвал свою семью. Я не знаю, не раскрыл ли я сейчас.
1: Нет, все понятно.
2: Не спойлерю ли я?
1: Нет, ничего такого лишнего не было. Все, что написано было в синопсисе.
2: Да, все, дед прочитал в газете, такой, о, туристы, класс, много людей, значит, я смогу здесь продолжать жить. И, в общем, вот на этой столкновении двух взглядов на одну и ту же проблему строится вся история. Ну, это поверхностная история. На самом деле там все построено на отношении отца и сына. А сын приезжает с внуками, и их отношения с дедушкой и отцом, такой треугольник семейный, назовем.
1: Ну и в целом фильм семейный.
2: Он 100% семейный. Причем, знаете, он необычно семейный, на мой взгляд. Это не просто который... Вот, что в нашем понимании семейный фильм?
1: Можно всей семьей пойти и посмотреть.
2: Да, всей семьей, но обязательно нужно взять родителей. Вот я обращаюсь к тем, кто водит детей в кинотеатры. Возьмите детей, и кто, у кого есть возможность, кто-то в разных городах живет, и там еще какие-то есть моменты. Но если есть возможность взять родителей в кино, вот это будет самая высшая награда для нас, как для создателей, потому что это другой уровень эмоций, ощутите вы. Прям обязательно.
0: Картина «Старый орел» уже в прокате, друзья. С 30 числа, со вчерашнего дня, поэтому дружно собираемся и идем в кино. Короткая пауза, у нас Давид Салаев сегодня в гостях, после чего вернемся в эфир.
3: На Юмор-ФМ. Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Басналек». Расстройство кишечника? Энтерофурил – средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
5: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
6: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
5: Я такого не говорил.
6: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я скажу тебе всего 2 фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
6: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: Нет времени объяснять.
13: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
14: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?

0: Возвращаемся в прямой эфир ЮМРФМ, друзья. 31 июля на календаре. А вчера, 30 июля, напоминаю, состоялся выход в прокат. Выход на большие экраны.
1: Взлет.
0: Взлет «Старого орла», да, картина «Старый орел». В общем-то, уже в вашем полном доступе. Идите в кинотеатр, смотрите, наслаждайтесь. У нас сегодня один из генеральных продюсеров, Давид Салаев, в гостях. Давид, еще раз доброе утро. Рад
2: еще раз
0: видеть.
2: Доброе утро, еще раз здравствуйте, еще раз ходите в кино.
1: Да.
2: Всем хорошего настроения.
1: Там потрясающий Павел Деревянко, Павел Левкин, Надежда Михалкова, Али Караев и многие-многие другие. Но самое главное, там в главной роли, как мне кажется, красота Северной Осетии.
2: Там в главной роли, наверное, я бы расширил такие теплые семейные отношения. Хотя они сначала совершенно не теплые, но это, наверное, основное, что мы хотели подчеркнуть. Красота, да, это вообще бесспорно. И это целая, у нас целая докторская диссертация была по поводу, как правильно снимать горы, чтобы это было эффектно, объемно и круто. И много спорили, и пробовали, экспериментировали. Я говорю, почему в National Geographic классно выглядят горы, а я когда на iPhone снимаю, не классно. Ну реально, ты можешь красиво снимаешь, потом
1: нет,
2: смотришь.
1: Нет, iPhone не передает горы однозначно.
2: Что за фигня? Да, и вот Фил Южанин справился с этой задачей, это оператор. Вообще на 1050%.
1: Ну вот сейчас мы надеемся, ты тоже справишься на 1050% с нашей забавой, которая, кстати говоря, пришла в голову как раз-таки одной фразе из фильма «Старый орел». Как говорил мой дед, делай хорошо, плохо у тебя получится и так. Наша рубрика будет так и называться «Как говорил мой дед». То есть я тебе начинаю говорить некие цитаты. Да. Твоя задача продолжить так, как ты это видишь. Если ты попадешь в цель, ну попадешь. Не попадешь, ну и не попадешь.
2: Вот обожаю импровизации с утра. Импровизировать с утра.
1: Давай.
2: Круто.
0: Попробуем.
1: Как говорил мой дед, сегодня ты никому не нужен, а завтра.
2: А завтра ты никому не нужен.
1: Кстати говоря, да.
0: А завтра ты никому не нужен, два.
1: Как говорил мой дед, сегодня ты никому не нужен, а завтра, впрочем, тоже. Следующее. Как говорил мой дед, это не дождь, это просто...
2: Извините, а мне надо угадывать реальные продолжения цитат?
1: Можешь угадать, а можешь добить.
0: А, все, я понял. От себя добивать.
1: Все, что хочешь, ты можешь. Итак, как говорил мой дед, это не просто дождь. Сейчас. Мы перезаписываем. Дубль два. Как говорил мой дед, это не дождь, это просто...
2: Слезы моих конкурентов.
0: Хорошо.
1: Звучит круче, чем сильный туман. Как говорил мой дед, люди разные бывают, а ты...
2: А ты... Иди работай.
1: А ты не такой, как все.
0: Рубрика «Прописные истины» от Давида Цалаева.
1: Как говорил мой дед, чеснок — лучшее средство от...
2: Чеснок — лучшее средство от приятных собеседников.
1: Как ты пробиваешь все варианты? Как говорил мой дед, чеснок — лучшее средство от случайных связей.
2: Да?
1: Да. Как говорил мой дед, нас ждут великие...
2: И храбрые.
1: Как говорил мой дед, нас ждут великие тела. Дальше идем. Как говорил мой дед, нельзя всю жизнь пролежать.
2: Хотя я всю жизнь пробую.
0: Очень хорошо, очень хорошо.
1: Как говорил мой дед, нельзя всю жизнь пролежать на пляжу. Как говорил мой дед, это следующий заход, никогда не бей лежачего, ведь он...
2: Мертв. Извините.
1: А такие шутки с утра. Оригинал. Как говорил мой дед, никогда не бей лежачего, ведь он может встать. Следующий. Как говорил мой дед, идея пришла в голову, и теперь...
2: Я ее никому не скажу.
1: Я покажу его.
0: Хорошо, понимаете.
1: Оригинал. Как говорил мой дед, идея пришла в голову, и теперь упорно ищет мозг. Такой еще заход есть. Как говорил мой дед, не при детях будет сказано, хотя им...
2: Хотя им можно и уже поспать, и прийти утром на радио и придумать классный ответ.
1: Как говорил мой дед, не при детях будет сказано, хотя им это тоже было бы интересно. Ну и давай финалочку. Как говорил мой дед, я твой...
2: Мать.
1: Лучше не скажешь.
2: Как говорил мой пьяный дед.
1: А, да, нет.
0: Слушай, да, несмотря на то, что, да, как намекал на то, что пришел там к нам с недосыпом, прекрасная импровизация, по-моему.
2: Вообще импровизация не мой конек. Да, вернее, ее надо тренировать, а я ее не тренировал уже лет 15.
1: Ну ты приходи почаще. Мы тут почти каждое утро.
2: А вы эфир делайте попозже, я буду приходить почаще.
0: Во сколько тебе удобно, Давид?
2: Давайте ближе к 11.
1: О!
2: У меня мозг начинает работать просто как компьютер.
1: Но, кстати говоря, в любое время, вот прямо сейчас, после шутки-шоу, можете идти в кино всей семьей и смотреть картину «Старый орел», потому что она уже на широких экранах. Павел Деревянко, Али Караев, Павел Левкин, Надежда Михалкова и многие-многие другие помогут вам разобраться, может быть, в каких-то своих семейных перипетиях. Перипетиях.
0: Перипетия, это, Оля, ждет нас с тобой в отпуске. А в перипетиях, да, возможно, поможет разобраться данная картина. Напоминаю, что да, она уже в прокате, друзья, со вчерашнего дня, 30 июля. 30 июля вышла на широкий экран. Картина «Старый орел», комедия семейная. Так что, в общем-то, Давид нам раскрыл некоторые тайны.
2: Да, ничего особо не раскрыл, но... Не могу рассказать основные сюжетные повороты, заспойлерить по максимуму, чтобы, не знаю.
1: Но знаешь, что ты можешь сделать? Вот сейчас прямо всех слушателей Юмор-ФМ пригласить в кино.
2: Дорогие слушатели Юмор-ФМ, не хочется рекламировать просто вот ради рекламы, а хочется реально... От всего сердца, вот я рекомендую прям по-человечески. Вы никто не выйдете из этого фильма разочарованным. Я гарантирую. И даже не знаю, можно как-то поспорить, если кто-то... Кому-то не понравится фильм, можете позвонить на Юмор-ФМ, оставить свое возмущение, а я могу компенсировать вам, как бы сейчас не влипнуть.
1: Угу. А значит, единый номер для всех мессенджеров и смс плюс 7-915-0303-567.
0: Как ты понял, ты уже начинаешь влипать.
2: Да-да-да. Я вот думаю, как бы на что поспорить с людьми, просто чтобы ради интереса не звонили. Но, короче, если будет возмущение больше там определенного количества, не знаю, какое-то мы определим, mm-hmm. я приду в эфир Юмор ФМ снова и буду с каждым этим возмущением
0: работать лично.
2: Не скажу извиняться, это значит, у вас со вкусом что-то, это не у меня с фильмом проблемы. Поэтому будем какую-то вторую серию. Давайте придумаем. Вы же умеете эти штуки делать. Как?
0: Ты все хорошо сделал. Да?
1: Подожди,
0: да,
1: «Старый орел» и «Гордая орлица». Ну, почему он один? Мне кажется, во второй серии точно должна появиться женщина.
2: Так, вот видите, вторая серия.
0: Мы подумаем над этим.
1: Я не то чтобы на себя там намекаю, но, кстати говоря, я бы снялась.
0: Подумаем над этим, да. А пока идем в кино, смотрим картину «Старый орел». Давид, спасибо тебе огромное. Это для тебя. Мы желаем тебе хорошего дня.
2: Спасибо. Все, мы закончили.
1: Да?
2: Я только привык.
0: И новых крутых проектов обязательно.

0: лето.
1: Лето – это когда верхняя одежда больше смахивает на нижнее белье. При выборе пляжной одежды самое главное – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко. Летний понедельник вызывает двойственные чувства. С одной стороны – лето, с другой – блин, понедельник. Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели, сидели на диетах и ходили в спортзал, почему-то не пришли. Человек с высоким содержанием сахара в крови, загорая на пляже, слегка забродил.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
3: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УКРН
4: 178-32-04-86-0. Радиоканал «Юмор ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: Бурной и Мажара.
1: Ну что, друзья, начинаем прощаться потихонечку. Мы принимали сегодня ваши советы практически. Чем же нам заняться в отпуске? Спасибо каждому, кто отметился в нашем веселом чате. Мы вас, в свою очередь, оставляем в надежных руках наших горячо любимых коллег.
2: Я хочу еще один, кстати говоря, комментарий прочитать. Лидия вот написала: «Сгоняйте в Калининград. Я участок там купила. Мне нужно забор поставить и елки посадить. Ну и на концерт органной музыки сходите».
1: Была мысль такая, кстати, в этот отпуск посетить Калининград.
2: Все, давай, там забор.
1: Планы немного изменились.
2: Не построен.
1: Хотя посмотрим, чем черт не шутит, что называется.
2: В конце концов, мы желаем вам тоже классно провести время. Там, как выяснилось, многие в отпуск вообще уходят на это время.
1: Да, всем, кто в отпуск уходит, классного отпуска.
2: Да-да-да. Загореть, вкусно поесть, выспаться, напутешествоваться, наобниматься с любимыми, наболтаться с любимыми. В общем, провести отпуск так, чтобы потом сказать, кстати говоря, как кто-то нам написал: «Господи, как же было круто!»
1: В общем, да, друзья, отдыхайте, не скучайте, вернемся в конце августа. Это будут шутки-шоу, это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Я даже скажу больше, 24 августа в 7:00 мы скажем «Доброе бодрое!»
1: Ну а далее за ваше настроение будет отвечать Настя Иванова.
2: Именно она. Поэтому все внимание на Юмор ФМ. Может, кому-то позвонит с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Так что всем удачи, суперского лета и до встречи здесь на Юмор ФМ.
1: Чао, пока!
2: Пока!
0: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, из учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.

0: столице 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Комариха, укусившая алкоголика, потом еще битых 2 часа рассказывала ему про своего бывшего.

0: главное, верьте в то, что вы можете забрать у нас автомобиль, наш супер-игре автомобиль за улыбку. Прямо сейчас загружайте фотки, и завтра мы можем позвонить именно вам. Ну а, кстати, если вы уже в игре, то в этом часе, буквально через несколько минут, я позвоню вам. Вы, если назовете шутку Николая Фоменко, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год заберете новенький автомобиль. Ну а пока всем привет, говорю я, Настя Иванова. Еще и в этом часе передадим привет и поздравим все это в веселом чате. Из веселого послушаем задорного в финале. Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место. Реально проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. То есть самое сексуальное после «Лолиты» — это звучит так же, как типа самый интеллектуальный после «Милохина». Как будто бы не титул, а оскорбление, знаете уже, ну типа... Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет, там, 20, там, 25, сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40, понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча, да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи, говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась. Ты тоже должна стараться выучить эти. Кек, шпек, лол, кринж. Я выучила. Я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил. Я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю, все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
8: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: біль за улыбку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Первое правило молодожена. Забудь все, чем тебя кормила мама.
2: Шутку Николая Фоменко дождались. Друзья, начнем играть прямо сейчас. Ну и, конечно, я расскажу о самом главном, о правилах. Вы делаете классные фотографии, загружаете их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале нашей игры вы заберете новенький автомобиль. Все предельно просто. Участие, кстати, бесплатное. Об этом тоже не забывайте. Ну и, конечно, давайте переходить к игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Олеся, город Москва. Сейчас наберу ваш номер. Надеюсь, что вы знаете, какая шутка прозвучала только что, и, конечно же, ее назовете. Ну, а если нет, будем дальше разбираться. В общем, давайте сначала попробуем до вас, конечно же, дозвониться. Так, номер набрали. 30 секунд у нас, кстати, послушать гудки, но дождемся их. О, как хорошо. Музыкальное сопровождение в трубке Олеси. Спасибо, кстати. Вообще всегда так радует, когда звонишь слушателю. Олеся, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Олеся?
3: Да, здравствуйте.
2: Олеся из Москвы, это вы?
3: Да, все верно.
2: Класс. Олесь, смотрите, вашу фотографию выбрал улыбайзер, но чтобы я вам отдала 3000 и отправила в суперфинал, вопрос. Какая шутка прозвучала только что? Знаете ли вы?
3: Нет, к сожалению, не слышала.
2: Не слышали? Но ничего страшного, Олесь. Вы, главное, не расстраивайтесь, потому что оставляем вас в нашем улыбайзере, и мы можем вам позвонить еще раз. Ну а пока пожелаю классной пятницы вам и хорошего настроения. Друзья, такое случается действительно по правилам нашей игры. Бывает, что мы звоним, нам не отвечают, не называют шутку, мы не обижаемся, мы даже не запоминаем, знаете, этих участников, мы их просто оставляем в нашем улыбайзере. И, возможно, еще раз им перезвоним, если, конечно, наш улыбайзер выберет именно их фотографию. Ну, а вам предлагаю присоединиться к нашей игре на сайте веселорадио.ру прямо сейчас. Помните, что на кону 3000 рублей и, конечно же, в суперфинале новый классный автомобиль. Считаю, что такую возможность упустить точно нельзя. Ну, а сейчас я раскручиваю улыбайзер, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: я точно знаю, что поднимет настроение каждому слушателю Юмор ФМ. Это, конечно же, веселый чат, где шутки, приветы и поздравления. Если вам есть что сказать, пишите номер наш +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Также напомню, что в финале этого часа мы послушаем Задорнова. Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. И через несколько секунд, вот прям через секундочки, послушаем лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я отношу себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда приносят меня обратно. Однажды я сходил в спортзал, и тренажер стал сильнее. Я часто курю на балконе голый. Квартиры в доме напротив значительно подорожали. Совпадение? Не думаю. Недавно я посмотрел 50 оттенков серого. Прикинь, это кино вообще не про Санкт-Петербург. Одного моего друга уволили из фирмы «Муж на час». Больше 5 минут у него не получалось. Жена попросила меня купить 1 бутылку водки для растирания. Но одной не было, и я купил 3.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ. Не оферта».
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Т.
11: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже 3 раза переписала завещание.

0: Время веселого чата, время шуток, приветов и поздравлений. Прямо сейчас они прозвучат, ну а вы пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Друзья, принимаем мы во всех мессенджерах ваши смс-сообщения. Самое главное, подписывайтесь. Вообще, кстати, напомню, что сегодня заканчивается июль, а это, на секундочку, второй месяц лета. Подводим итоги сегодня. И все, что не успели сделать, обязательно успеваем сделать за 31 день августа. По-моему, в августе 31 день. Если нет, поправьте меня, пожалуйста. Ну и, конечно, всем вам желаю классного августа. В честь этого читаю ваши приветы. Андрей пишет: желаю всем классного лета, продолжения лета. Ну и, конечно, чтобы у всех были деньги на то, чтобы лето продлевать. Кстати, да, очень хорошее пожелание. Мне нравится. Спасибо большое, Андрей. Светлана передает привет Роману. Желаю ему хорошего настроения. Также от Николая летит привет Руслану и Алине. Желает он им всем хорошего дня. Илюш поздравляет Свету с днем рождения. Также из Томска летит привет от Лены, которая желает, чтобы у всех обязательно сбылось желание какое-то. А, кстати, почему бы и нет? Вообще, как говорят астрологи, девочки, пятница – день Венеры, поэтому если вдруг вы давно что-то хотели, нужно обязательно свою Венеру побаловать. Вот, поэтому сделать что-то приятное. Ну или, например, пришлите привет, поздравление или шутку в наш веселый чат. Я вас тоже порадую, но уже в следующем часе. До конца этого гол «Ой, штанга» с Романом Юнусовым, а в финальный час услышим задорного навсегда.
1: Веселый чат. Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.

0: классика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем.
1: Гол! Штанга!
0: Нет-нет, нельзя Зидану мешать играть пяточкой. Футбольный мир этого не прощает. И вот уже поцелуи начались на скамейке запасных. Скупые мужские поцелуи. Выиграли финны. Ну, в смысле финки. Ну, в смысле женщина, не ножи. В смысле, в общем, команда Финляндии победила. Нападающий показал большой палец своему ассистенту как знак полного удовлетворения. Вообще, я давно заметил, что этот судья похож на рака. Но неизвестно, в какой момент он свистнет. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. 3-4, закончили. Предлагаю.

0: Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Наши полярники установили: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по Третьяковке шведов и говорила им: пойдемте в следующий зал, козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, что она приговаривает. Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне: у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят: да. Он говорит: тогда две бутылки водки. Вот объясните, в чем логика? У администратора в гостинице спрашиваю: море тепло? Он говорит: тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море. В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что и видишь, когда смотришь. Я говорю: я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят: ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Да, у нас особая логика. Таксисту говорю: довези до метро. Он говорит: нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают: какой номер? И пол автобуса, а черт его знает.
1: А еще у меня был знакомый австралийский атташе по культуре. Он жил в Москве, очень хорошо знал русский и много других языков знал. И выписывал разные выражения. Русский, он совершенно тащился от наших выражений. И когда выписал много выражений, говорит: слушай, ни в одном языке нет такого количества выражений о пьянстве. Почему? Я говорю: а прочитай мне. Он прочитал, я ему сразу сказал: потому что у нас кто как напивается. Сапожник в стельку, плотник в доску, портной в лоскуты, охотник в дупель, стоматолог в дупло, писатель до ручки, железнодорожник в дрезину, шофер в баранку, там сварщик в дугу, истопник в дрова, садовник как шланг, стекольщик в дрепески, футболист в аут, боксер в нокаут, экстрасенс до зеленых чертей, патологоанатом мертвецкий, гробовщик в усмерть, свинопас до поросячьего. Там даже виск раздался где-то. Пожарный в дымину, электрик в отключку, работник мясокомбината в сосиску. Физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, математик в ноль.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Лето. Время путешествий и новых открытий.
7: Но иногда открытия бывают неожиданными.
8: Ой-ой-ой! Диарея?
9: Ай-яй-яй!
8: Срочно энтерофурил!
7: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
10: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Ну и, конечно же, каждый район должен услышать о том, что на Юмор-ФМ есть классная суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может оставить свою фотографию в нашем лобазере на сайте веселорадио.ру и побороться за главный приз, за новенький автомобиль в суперфинале, который, кстати, состоится под Новый год. Ну, а в этом часть состоится веселый чат, традиционный, где мы передаем приветы, поздравляем и шутим. Да, у нас для этого будет несколько минут, поэтому вы прямо сейчас отправляйте, чтобы мы точно ваше послание успели передать. Номер наш +7 915 03 03 567. Писать нам можно в любой удобный для вас мессенджер. Ну а из смешного в финале часа анекдоты Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа фирменная не реклама, а вот прямо сейчас «Однажды в России». У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет. Ну а все это напомню Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
2: Здравствуйте, Николай.
3: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
2: Я хочу еще один кредит взять.
3: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
2: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
3: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
2: Да.
3: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
2: Да.
3: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
2: Чтобы днюху отпраздновать.
3: Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
2: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
3: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
2: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
3: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
4: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
3: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
2: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
3: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палкой думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем, а эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка, мне тоже камень нужен, прибежала, второй раз взяла кредит на камень, и потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, Тыщ-Пищук?
2: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
5: найти? Пошел
2: вон.
5: Че? Николай, пошел вон.
4: Да, Николай, да я
5: пошел
4: не...
5: Пошел вон,
4: да нет, я вас понял, да я реально...
5: Я сюда не писал, не беси меня.
1: Однажды в России...

0: на Юмор ФМ.
1: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любви.

0: Виртуозы бубна снова на сцене.
1: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
0: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
1: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
0: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.
2: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
3: Да.
2: И обычные средства не помогают?
3: Чего я только не пробовала.
2: Попробуйте поменьше выпендриваться.
3: А так можно?
4: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
3: Достаточно одной таблетки!
4: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Хватит заставлять родных работать.
5: А мне что, все красить?
6: Нет, только весь дом.
4: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.
7: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

0: это веселый чат, это шутки, приветы и поздравления, которые прямо сейчас прозвучат. Если вам есть что сказать, я уверена, что есть, пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, Анжелика пишет: привет Алене и Елене, хороших заказчиков и покупателей, отличного настроения. Данное сообщение из Нижнего Тагила. Кирилл передает привет всем слушателям Юмор ФМ. Наталья из города Иваново пишет: пожалуйста, Юмор ФМ, хочу поздравить Багрова Алексея. Дорогой муж, поздравляю с нашей бирюзовой свадьбой. 18 лет вместе. Спасибо за твою любовь и заботу. Ты моя опора и счастье. Люблю тебя. Класс, идем дальше. Удачного дня Андрею и пожелайте хорошего дня. Тарас написал это сообщение. Конечно, вообще всем желаем хорошего дня. Микрюкову Михаилу летит привет от родных и близких. Желают вам хорошего настроения. Вас очень сильно все любят. Дальше. Привет своей супруге Багрова. Багровой Наталье из Иваново. У нас сегодня годовщина свадьбы. 18 лет. Я тебя люблю, муж Алексей. Ну, классно. Специально прочитала отдельно эти два сообщения, чтобы был такой, не знаете, небольшой эффект сюрприза. Вообще, семья Багровых, я вас поздравляю. Пусть ваша любовь увеличивается. И с каждым днем, вы знаете, чтобы вы понимали, что вы любите друг друга все больше и больше. Ну, ладно, все, я уже как на вашей свадьбе. Просто начала вам тосты тут говорить. Иду дальше. К приветам. Желать хорошего дня. Антон всем слушателям. Друзья, впереди на Юмор ФМ Лига городов. В финале анекдоты Игоря Маменко. А вот веселый чат ровно через час. Поэтому шутки и приветы продолжайте присылать.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: где дети играют в пол, это лава?
1: Без права на ошибку.
0: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
2: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
3: Агрофак. Ставрополь.
4: Сразу видно автообзорщика, в котором проплатили.
5: БМВ? Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышло.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дедушка баранов пасет. Ну и корреспондент подходит, говорит: я вот хотел задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас огромное количество баранов. А сколько шерсти каждый баран приносит в год? То говорит: белые или черные? Ну не знаю, давайте белые. Вот, до килограмма. А черные? До килограмма тоже. Хорошо. А вот в плане питания в сутки сколько бараны кушают? Он говорит: белые или черные? Давайте черные. Где-то килограмм. А белые тоже килограмм. Батя, что ты тут издеваешься надо мной, что ли? Но дело в том, что черные это мои. Он: а, другое дело, а белые тоже мои. Это олигарху дали нового водителя. Водитель садится, олигарх: ну что, будем знакомиться, я Николай Сергеевич. Как фамилия? Он говорит: Андрей. Я говорю: фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию, или не будем работать. Вот, любимая моя фамилия. Вот, хорошо, Андрей, поехали. Муж бешеный прибегает домой. Марина, я все знаю. Так, сейчас проверим, какая длина Дуная.
0: Игорь Маменко

0: белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Лето. Время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой.
2: Диарея?
4: Ай-яй-яй.
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: в российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Пора идти за вдохновением. Вдохновение само себя не принесет. И в стакан не нальется.

0: Особенно если вы сейчас где-то находитесь на морях, хорошо проводите время, обязательно сохраните эти теплые воспоминания. Представляете, как же мы скучать будем по этому, по всему зимой. Ну и вообще, кстати, если вдруг вы где-то отдыхаете с all-inclusive, я представляю, как тяжело вам возвращаться домой. Друзья, самое главное, что бы вы сейчас ни делали и в каком бы all-inclusive вы не были, слушайте Юмор ФМ, мы поднимем вам настроение, ну и, конечно же, постараемся что-то запечатлеть хорошее, потому что у нас есть веселый чат, там и приветы, и шутки, и поздравления, и истории свои тоже можно рассказывать. Пишите нам во все мессенджеры. Ну и расскажу, что из смешного будет. В финале часа Жванецкий, также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль с улыбком.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма». Город Пермь.
3: Александр Твардовский. Поэма «Василий Тёр».
4: Василий Терминатор.
3: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор. «Терминатор!» — зашептались мужики.
5: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: «Нержавейка!» — «Нержавейка!» — отвечает наш герой.
5: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
3: «Мне нужна твоя одежда». Эх, парень дал, а кто б не дал?
5: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
5: Из подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак. Тот сквозь пальцы.
5: Вот зараза.
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата,
5: дайте вас перевяжу.
3: Улыбнулся он: не надо, я до свадьбы заживу. И поднялся терминатор. И баба бубут, пиу-пиу-пиу-пиу. Все, капут. А город подумал: ученья идут.
5: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
3: Может, на курорт отправить?
5: Или орден приварить?
3: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. Спи спокойно, Сара Коннор.
5: Сохранит твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот.
2: С человеческим лицом.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима.

0: повеселимся точно в веселом чате на Юмор.ФМ. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Присылаем ваши приветы, поздравления, шутки в любом удобном для вас мессенджере. Пишите. Ну и, конечно, проанонсирую, что еще будет дальше в этом часе. В финале монолог Михаила Жванецкого. Также самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, петь не будет, будет только рассказывать свои лучшие анекдоты. А прямо сейчас наша любимая рубрика «Сатья с юмором».
1: ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат. Чат, чат, чат.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.

0: И вновь будем передавать приветы, озвучивать шутки и, конечно же, поздравлять. Номер наш +7 915 03 03 567. Пишите нам и подписывайтесь. Итак, привет, Юмор ФМ, привет, Чебоксары. Иришка, спасибо большое тебе. Написал все это Димка. Ну, именно так он подписался, передаю как есть. Привет моим замечательным коллегам в город Мурманск, Даше, Оле и Денису. Пятница, это классно, скоро отдыхать. Написал все это Олег. Хорошо. Привет, Самара, Валя, Оля, Таня, мы лучшие. Всем позитивного дня от Татьяны. Дальше. Привет коллегам 214 отдела, всем девчонкам, особенно Любовь Васильевне. Написала все это Светлана. Передали, конечно, девочки, ловите наше приветище. Привет моей маме Татьяне, терпение на меня и брата. Передайте еще раз привет Андрею, удачного времяпрепровождения ему со всеми нами. Написал все это Тарас. Тарас, с удовольствием озвучили. Дальше. Друзья, доброе утро. Были за городом, интернет совсем не ловил, связи нет, пропустили все. Желаем, чтобы все было у всех хорошо. Хорошо, Марина, я надеюсь, что вы ничего не пропустили. Александра передает привет всем и желает сиять, между прочим. Спасибо большое, Александра. Так, дальше идем. Есть еще сообщение от Владимира, который желает всем классного августа. Кстати, именно такая следующая остановка уже завтра, друзья. Ну а на Юмор-ФМ в этом часе анекдоты самого лучшего Дэна послушаем. Жванецкого в финале. А веселый чат с приветными шутками ровно через час. Поэтому пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Что ни говори, современная фармацевтика творит реальные чудеса. Но иногда и она, знаете, бессильна. Представим. Аптека. Очередь доходит до молодого парня. Фармацевт спрашивает: что вам, молодой человек? Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Аптекарь улыбнулась, роется в коробке и говорит: подскажите, а вам какой? Ну, мне, если честно, желательно отрицательный. По-настоящему волевого человека на пути к цели ничто не остановит. Дневник хронического алкоголика. 14 января, 14:00. Первая запись в дневнике. Решил бросить пить. 14 января, 14:30. Спрятал от себя весь алкоголь. 15 января, 7:00. Нашел весь алкоголь. Меня не объегоришь. Даже очень сильно любящие сердца должны иногда отдыхать друг от друга. Представьте, жена уехала из дома ровно на месяц на отдых, возвращается в квартире, бардак, грязь, пустые бутылки, повсюду женское белье. И в центре всего этого хаоса сидит ее муж, пьяный, в одних трусах, головой поник и плачет. Жена, ясное дело, в крик: «Ну, скажи мне хоть что-нибудь, а? Скажи ты мне хоть одно слово, скажи!» Муж заплаканный поднимает глаза и говорит: «Спасибо!»
0: Самый лучший Дэн!
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха +21, ночью до +15.

0: новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105 ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Как сильно меняется смысл от перестановки двух слов «дорогая мама» и «мама дорогая».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Вот внимание. Это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Львоводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть, возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали, провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре. Вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали. Он крикнул: «Ложись!» Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Прием у дерматолога всегда заканчивается словами «Чеши отсюда».

если вдруг у вас есть мечта, чтобы поколесить по морям России и обязательно побывать где-то в каком-нибудь другом красивом городе, но нет автомобиля, друзья, мы можем исполнить вашу мечту и подарить вам новенький классный автомобиль за вашу очаровательную улыбку. Для этого вы загружаете фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале подарим мы вам новенький автомобиль. Ну и, конечно, шутка прозвучит совсем скоро, поэтому ее не пропустите. А пока вас приветствую я, Настя Иванова, расскажу, что еще будет. Будем передавать приветы в веселом чате. Пишите все на наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа рубрика «Шутите, звольте» с Михаилом Полицимаком. Также послушаем 5 шуток Фоменко про котиков. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни» Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона Настя Иванова. Всем привет, а все это Юмор ФМ. Шутки песни, автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они, мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
3: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
4: В ТикТоке? Ну, есть люди.
3: Конечно. Какой ты злой.
4: Не, не злой, просто бесит.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
2: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь. На том пруду, где у него абонемент.

0: Наполи, Натали. Давай, Стас.
1: Ой. Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
0: Красиво, ты потратил весь семейный бюджет.
1: У меня с карты бабки ушли.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки,

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 70-2233.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: выиграй автомобиль!
1: А я на АЗС работаю. Я там всем заправляю.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Актуальная шутка, кстати, для нашего времени, друзья, прозвучала только что в эфире Юмор-ФМ. Да, Николай Фоменко пошутил, улыбайзер запущен, рассказывая о правилах нашей игры. Значит, мы здесь с вами улыбаемся на камеру смартфона, загружаем все это на сайт веселорадио.ру, далее внимательно слушаем, ловим шутки Николая Фоменко, ждем, когда позвоним, ну и прямо сейчас вот кому-то мы позвоним, я спрошу, какая шутка прозвучала. В случае, если вы ответите верно, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом и под Новый год, возможно, заберете у нас новенький автомобиль. Правила простые. Принимайте участие прямо сейчас, не упустите эту шикарную возможность. Ну и я, конечно же, не упущу возможность и скажу: улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Александр, Коломна, прямо сейчас наберу ваш номер. Надеюсь, что вы с нами на связи и, конечно же, знаете, какая шутка прозвучала только что. Набираю ваш номер. Набрали. Будем ожидать соединения с Коломной. Верим, что Александр с нами где-то рядышком. Пожалуйста, гудки 30 секунд у нас для того, чтобы их послушать. Ну и, конечно же, узнать главное, знает ли Александр. Александр, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Александр, здравствуйте.
3: Да.
2: Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра. Автомобиль за улыбку. Александр с Коломной, это вы?
3: Да-да-да, Александр, да.
2: Класс, очень приятно. Я звоню сказать, что наш улыбайзер выбрал вашу классную улыбку. И у меня вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Нет, не слушали радио.
2: Не слушали радио, Александр? Ну, теперь слушайте. Видите, мы можем вам перезвонить, потому что вашу улыбку я оставляю в улыбайзере. Напомню, что на кону 3000 и новенький автомобиль. Хорошо?
3: Хорошо, да.
2: Классной пятницы вам, Александр. Хорошего дня, конечно, тоже пожелаю, друзья. Ну и всем тем, кто еще не с нами, напомню, да, действительно, 3000 рублей, новенький автомобиль. Все это может получить кто-то из вас. Главное, присоединяйтесь на сайте веселорадио.ру, загружайте улыбки, слушайте Юмор-ФМ и не упустите эту шикарную возможность. Ну а я раскручу улыбайзер, чтобы мы любовались вновь вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!
4: Как же так получается? Все так

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
2: Рома 4 года. Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку. Нет, Рома, не получится, отвечает мама. Рыбалка не женское дело. Что ты, мама, очень женская. Надо просто сидеть и молчать. Антону 5 лет. Он обиженно говорит бабушке. Бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь. Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
0: Угарный папа!
2: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает. Баба! Баба! Вахит вокруг него ходил-ходил, потом наклоняется и говорит. Че, бабу хочешь? Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает. Мам, что это? Колокола звонят, доченька. Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво. Звонят, звонят, звонят, звонят, а трубку никто не берет.
1: Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на мои звонки.

0: это веселый чат, это шутки, приветы и поздравления. Если вы еще не написали номер наш, плюс 7 915-0303-567, не забывайте подписываться. Итак, читаю СМС. Анастасия Александровна пишет. Привет своей семье Адамович. Ждем наших друзей на даче. Будет баня, шашлык и бассейн. Так что муж Сергей, хватит работать, давай отдыхать. О, боже. Анастасия, можно я приеду к вам? Как хорошо. Я прям чувствую, как хорошо. Идем дальше. Значит, есть привет жителям Алупки. Класс, передали. От кумы Алены из Чебоксар летит поздравление Сергею Воротникову и его отцу Петру Воротникову. С днем рождения. Здоровья вам, счастья, благополучия и любви. Написала все это Алена. Мы тоже вас поздравляем, семья, как здорово. Подарок папе. Представляете, сын. Так, дальше. Привет коллегам 214 отдела, всем девчонкам, особенно Любовь Васильевне. Желаю вам хорошего настроения, Светлана. Также привет летит Артему от Снежаны. Алексей Олесников передает привет, всем хорошего настроения также желает. Ну а дальше, друзья, на Юмор.ФМ вам хорошего настроения будет желать Денис Савельев в нашем Юморин заказ. Вы ему пишите свои привет, шутки и поздравления. Обязательно подписывайтесь. Я Настя Иванова. С вами ровно до понедельника расстаюсь. Ну, чтобы наше с вами расставание было как-то повеселее, мы послушаем 5 шуток Фоменко про котиков до конца этого часа. А в финале услышим рубрику «Шутить извольте, не пропустите».
1: Веселый чат. Поделись

0: Фоменко. Пять шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба. Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у жены на лице полтонны косметики, это ничего. А когда у мужа на щеке немного помады, это конец света.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, я рассказываю часто, много, регулярно и планирую продолжить прямо сейчас. В рубрике «Шутить изволите» мы уже не раз встречались с популярными отечественными актерами театра и кино. А как обстоит дело с чувством юмора у их зарубежных коллег? Прибавьте громкость, занавес открывается.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды журналисты спросили легендарную звезду вестернов, актера Гэри Купера. «Сэр, а вы согласны с тем, что в последнее время фильмы о приключениях ковбоев стали умнее и тоньше?» «Пожалуй, что так», — охотно согласился Купер. «Теперь в вестерне требуется, чтобы ковбой был немного умнее своего коня». Во время полета из Парижа в Варшаву польский киноактер Збигнев Цибульский заметил, что сосед по креслу дрожит от страха. Цибульский решил его приободрить и сказал: «Перестаньте вы так переживать. В наши дни полет на самолете – пустое дело. Даже езда на автомобиле и та гораздо опаснее. Вы представляете, как-то раз один мой приятель ехал на автомобиле по шоссе. И вдруг какой-то самолет свалился ему прямо на голову». Американский актер Айра Олдридж обладал бешеным темпераментом. Его коронной ролью был Отелло. В финальной сцене он обычно так распалялся, что у него изо рта шла пена, а глаза наливались кровью. Актрисы, исполнявшие роль Дездемоны, панически боялись с ним играть. После гастролей Олдриджа в Москве известный театрал Стахович спросил актера, как ему работалось с актрисой Никулиной Косицкой в роли Дездемоны. Олдридж с усмешкой ответил: «О, видимо, слава бежит впереди меня. Ваша актриса очень нервничала. Но все эти слухи сильно преувеличены. Я сыграл Отелло более 300 раз. За это время задушил всего 3 актрис. И зарезал, кажется, одну. Согласитесь, процент небольшой. Ваша московская Дездемона напрасно так нервничала».
0: Шутить изволите.
1: И вам, дорогие слушатели, рекомендую не очень сильно волноваться. Мы расстаемся совсем ненадолго. С новыми забавными историями из жизни кумиров прошлых лет я вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: российской столице 14.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а там внизу Google Maps. Ты же не боишься Google Maps?

0: рассказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Праздничный и потому что пятничный час приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио. Друзья, жду ваши сообщения. Пишите, подключайтесь. Номер прежний, очень простой. Плюс 7 915 0303 567. Ваши послания принимаются во все мессенджеры и даже в обычном смс-формате. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. С большим удовольствием на всю нашу страну озвучу ваши сообщения. Вот Максим из Омска уже подключился. Передает привет сестре Кате, которая живет в другом городе. Скучаю, давай созваниваться не раз в месяц, а почаще. Вот такая просьба. Дарья из Калининграда поздравляет подругу Оксану с днем рождения. Будь всегда такой же яркой, смешной и замечательной. И Егор из Чебоксара передает привет коллегам из офиса. Желает хорошего рабочего дня, побольше сил и поменьше бесконечных писем. Поставьте для нас большой стендап. Слушаем.

0: Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном, Алкотель и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну давайте выпьем и обсудим. У меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, тебе что вообще надо, все, это был прикол, они не вырастут. Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: 80-летняя Клавдия Петровна знает, что на нее никто не подумает, и спокойно жжет кнопки в лифте.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Абсолютно верно. И на этот номер ваши послания принимаются в мессенджера Макс, Телеграм, либо же в обычном смс-формате. В общем-то, написать нам можно везде, где доступно. Главное, друзья, не забывайте подписываться. От Николая привет его коллективу, Алексею и Сергею. Любимому мужу хорошего отпуска после тяжелой работы желает Евгения. Будем отрываться и зажигать. Отличного вам отдыха. Всем друзьям и знакомым отличного настроения и позитива желает Сергей Матвейчук из Борисоглебска. Лето в самом разгаре, все сплавляются на лодках и сапах. Это прикольно. Сергей, вы тоже подключайтесь, тоже будет здорово и классно. Следующее сообщение. Поздравляю своего сына Кирилла с тем, что у него еще целый месяц каникул. Далее такое послание. Иришка, давай уже отдыхать. Вот такое прекрасное предложение от Дмитрия из Чебоксар. И Виктория из Твери передает привет свекрови Надежде. Спасибо за добрые слова и за то, что всегда помогаете. Также большой привет мужу Олегу. Поставьте для него Джейсона Стэтхэма. Давайте послушаем. Обязательно услышим Джейсона Стэтхэма, но сначала посмотрим, какие события можно отметить в эту пятницу 31 июля. Ну, во-первых, день вспоминания любимых книжек. Вот вам и план на вечер нарисовался, если еще не придумали, как его провести по-другому. День обычных музыкальных инструментов тоже сегодня можно отметить. Либо же Международный день спасателя на воде. С этим праздником, конечно же, поздравляем всех причастных.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Кто рано встает, тому Бог дрель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок. И как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию. Потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо. И теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Хватит планировать встречу с родителями.
3: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
4: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
3: Соскучился.
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
5: 12+.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: продолжается час приветств и поздравлений в эфире Веселого Радио. Друзья, подключайтесь, пишите и заказывайте свои любимые рубрики. Надюшке Горбуновой огромное спасибо, что ты у меня есть. Я тебя очень сильно люблю, моя родная. Здесь подписался Саша. Руслан из Ставрополя передает привет своим коллегам из службы доставки. Желает хорошего дня, теплой погоды и ровных дорог. Алина из Казани передает привет своему парню Саше. Очень по нему скучает, любит его и желает удачного дня. Виктор из Новокузнецка поздравляет сестру со свадьбой. Леночка, пусть ваша семья будет крепкой, дружной и очень счастливой. Полина из Самары огромный привет направляет дедушке Ивану Сергеевичу. Ты у нас самый бодрый, пусть здоровье тебя никогда не подводит. И Григорий из Костромы отметился, передает привет всем своим друзьям, с которым вместе учился и когда-то играл в КВН. Собственно, его он и попросил поставить.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
3: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
4: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
5: А почему? Да потому
4: два раза дорого ему.
5: Два раза ездил он в Абхазию, два раза вроде хутор был. Два лежака на пляже охранял,
4: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
5: ведь секс четыре раза в день.
4: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
5: Теперь придется выбирать,
4: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
5: И в море он нырнул лещом,
4: нырнул за сексом и борщом. Жена

0: Лишь два удара нанесла, и он утратил смысл жить, не может кушать и любить. Чтоб было вам все нипочем,
1: ноги и сексом, и с борщом.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Ну, у кого-то, может быть, уже танцпол. Все-таки пятница. Все можно себе и позволить. Почему бы и нет? Ну, а мы, друзья, продолжаем час приветов и поздравлений. Пишите. +7 915 0303567. Это номер для ваших сообщений. Принимаются они во все доступные мессенджеры. Ну и, конечно же, в обычном смс-формате. Его мы тоже никуда не деваем и не исключаем. Главное, не забывайте подписываться. Надежда из Сочи передает привет своему начальнику Алексею. Спасибо с доверия, хорошего дня и поменьше срочных вопросов. Вот такие пожелания. Михаил из Ульяновска огромный привет направляет дяде Петру. Желает ему на отличной пятницы и веселых выходных. А еще говорит ему спасибо за все его советы. Они часто помогают. Катерина из Ялты передает привет своим подругам. Желает им хорошего настроения, теплой погоды и легкого завершения этой рабочей недели. И Леонид передает привет маме Лидии. Желает ей здоровья, спокойствия и приятных новостей. Также от него привет брату Захару, который очень любит футбол. Поставьте реалити-криминалити. Вот такая просьба тоже присутствует.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней. Но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой, и вещи далеко не наши, и мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
10: Жми больше всех на этой неделе.
9: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
13: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартэн». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А вот у меня одного такое ощущение, что в пятницу время как-то с двойной скоростью, что ли, начинает бежать. От трассы час уже пролетел. Прямо сейчас финальная порция ваших сообщений. Привет родителям Денису и Алене, которые едут с отпуска. Желаю легкой дороги, очень вас люблю, написал Арсений из Москвы. Жена, дети и друзья поздравляют Андрея Зуева с юбилеем. Он сегодня полвека разменял. Желают они ему, конечно же, долгих лет жизни. Ну и мы всей страной тоже подключаемся и поздравляем. Читаю далее. Всех с пятницей. Привет девочкам из Самары, у которых уже пальцы болят на работе от коробок. Надя, Лена, Алия и нашему руководителю Константину тоже большой привет. Ну и финальное послание. От кого? От Юрия из Новокузнецка Кемеровской области. Он поздравляет всех кузбассовцев и россиян с пятницей и наступающими выходными. Передает пламенный привет своим любимым родителям, а также всей России, всему Кузбассу. Лето продолжается, до осени остается месяц, потихоньку готовимся. Желает он всем классного дня, отличного настроения, любви, счастья, тепла, уюта, позитива и удачи. Вот столько прекрасный человек всей нашей стране пожелал. Юрий, вам тоже.

Ну и, как просили, монолог Михаила Задорнова послушаем прямо сейчас. К приветам и поздравлениям вернемся уже в веселом чате, поэтому продолжайте писать. +7 915 03 03 567. Все мессенджеры работают, и обычный смс-формат тоже к вашим услугам. Главное, не забывайте указывать, от кого и для кого ваше послание. Все, Михаил Задорнов.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. Правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. И ее, и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот 7 месяцев. Радостно так спрашиваю. Ну, кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
1: Михаил Задорнов.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда-то я влюбился в свою жену с первого взгляда. Сейчас-то я понимаю, что надо было бросить на нее еще один взгляд.

0: Но если дело касается работы, то отпустить все же придется хотя бы до понедельника. Что ж, тем, кто свои рабочие дела уже завершил, желаю прекрасного отдыха там, где вы его запланировали провести. Ну а всем остальным, себе в том числе, желаю спокойно заработать этот день и тоже отправиться на заслуженные выходные. В этом часе с вами юмором нас порадует Игорь Маменко. С нетерпением ждем его анекдоты. Лига городов и лучшие миниатюры проекта тоже здесь скоро появятся. Услышим несколько нерекламных роликов. Ну и прямо сейчас шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Коллеги, сегодняшний праздничный стол накрыт не просто так. Он накрыт в честь Никиты. Да. Дело в том, что Никита сделал предложение своей девушке. Прежде чем мы начнем радоваться, я хочу сказать парочку слов. Никита, брак — это чепуха голимая, хреноверь, несусветная. Ура! Пьем!
3: Стоп. Николай Борисович, вы же 20 лет как женаты.
2: Поэтому у меня было время подумать, Никита. Брак это туфтень, лабуда, хреномуть. Ура! Пьем!
4: Я не буду, извините, за это пить. Это что это такое? Никита, брак это нелегко. За счастье надо бороться. Вот мы с моим Коленькой иногда даже дрались, да. Ну а что поделаешь? Ну такая бытовая ссора, понимаете? Мелочевка. Вот день рождения у меня было, закончилось, гости разошлись. Я стою, посуду мою. Слышу сзади мне по почкам «Хренак!» Прилетела, я аж выгнулась вот так дугой. А я в этот момент вилки мыла. Ну, в общем, сейчас Коля биноклем не полностью пользуется. Нет, брак это интересно.
5: А я считаю, что брак это пустая трата времени. А это время лучше потратить на себя и на свою карьеру. Как я. Мне мужчины вообще не нужны. Я и без секса чувствую себя прекрасно. Улыбаюсь и радуюсь. Каждый этот гребаный день приносит мне удовольствие. Каждая эта минутка драная. Я сильная, самодостаточная женщина с 95% скидкой в интим-магазине.
2: Наверное, надо продолжить праздник. Брак — это пижня, шелупонь, хреномуть. Ура! Пьем!
4: Я не буду опять пить за это, извините. Никита, брак — это прекрасно. Счастье и в браке. Всегда есть сюрпризы. Вот мне Коленька говорит, не выходи из дома, не выходи, для тебя сюрприз. А я же... Вот эта любопытная Варвара, она же на базаре нос оторвали, сразу к окну побежала. Смотрю, а он вокруг дома с канистрой ходит. Думаю, ну цветы для меня поливает. А потом чувствую, гарью запахло. Я как ломанулась к двери, а Коленька вилами дверь подпер. Я выйти не могу. Я к окну и кричу, Коля, Коля, что ты делаешь? Ору, стой. Ну не на Коленьку, нет. От того, что полыхаю уже огнем. Вот. Смотрю, плачет стоит. Ну, конечно, он же любит меня. И он на меня вот так смотрит, как ломанулся к двери. Давай меня вытаскивать, снег бросать. Я как там сковородка с огня, которая зашкварчала там. А он на колени упал и говорит, Оля, Оленька, что же я наделал? Зачем же я тебя вытащил? Ты ж теперь мне яйца оторвешь. Ну, простила, конечно. Ну, что, если по таким пустякам, зачем тогда замуж выходить?
3: Ольга Александровна, вот вы зачем за такого мужика держитесь? Вот объясните мне. Вас в Международный женский день подкоптить хотели, получается, так? А день рождения вам с ноги в почку дали, да? Феникс Ольга Александровна, я вам рекомендую. Разведитесь вы с этим мужиком, не держитесь за это. А вы, Николай Борисович?
2: Я?
3: А вы?
2: А что я?
3: А что вы со своей женой живете? Зачем?
2: Я, ну, да. Это, ну,
3: ну,
2: а что?
3: Так разведитесь с ней, разведитесь, если вам, ну, удобнее на унитазе по 4 часа сидеть, чтобы ее не видеть.
2: Ну, не получается, не получается, что только не делал. Я и поджигал ее, и топил, бил ее в почки, хрен что.
6: Это непробиваемое просто.
4: Горенька, я тебя люблю.
6: Да закрой свой голос, свой, не могу слышать.
1: Однажды в России лучшее.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Первоклассный комплект в Office Market. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. Office Market. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
2: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
1: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Одес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
2: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
1: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю».
3: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
4: Да.
5: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
3: Развинтилась, разболталась,
5: отклеилась.
3: Ответ один.
5: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
6: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
3: Лучший подарок для мужа.
7: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
3: Совершенно верно.
6: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах – черный, серебристый, фуксия.
3: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города.
5: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
3: Закрути по-взрослому.
8: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходит с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна.ух».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят. И каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

0: пиши. Абсолютно верно сказал Дмитрий Маликов. Вот и вы, друзья, пишите. +7 915 0303 567. Номер для ваших приветов, поздравлений, шуток и, конечно же, признаний. Прямо сейчас они будут звучать на всю нашу большую страну. Ну, а написать можно во все мессенджеры и даже в обычном смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Михаил Симонов передает привет любимой супруге. Без тебя день не день, жизнь не жизнь. Побыстрее отдыхай и возвращайся ко мне. Люблю тебя очень сильно, пишет он. Юрий из Москвы передает привет своей жене Марине. Ты у меня лучшая, люблю тебя и очень жду дома. Наталья шуткой поделилась. Если после ремонта люди побаиваются смотреть соседям в глаза, значит, у них еще осталась совесть. Евгений из Брянска передает привет своим коллегам из больницы. Желает хорошего рабочего дня и побольше сил. Дальше послание от Ларисы. Она передает привет своей маме и желает ей хорошего дня, легкого настроения и теплого солнца в окно. Какие прекрасные пожелания. Ну и шутку Алексея вам расскажу. Вот что он прислал. Передаю привет своему настроению. Возвращайся, я тебя жду. Вы, друзья, тоже подключайтесь, пишите. Еще раз напомню номер. +7 915 0303 567. Все мессенджеры и смс-формат к вашим услугам. И смешного до конца этого часа послушаем любимый анекдот Игоря Маменко. А уже через пару минут будет Лига городов. Ловите лучшие миниатюры этого телепроекта.
1: Поделись улыбкой.

0: встречайте. Команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за свою жизнь прикольно вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
7: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
7: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
7: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве, видимо, в Москве.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу. Чукча с охоты приходит, жена говорит:
2: чего Чукча хочет? Спать хочет? А еще что хочет? Знать хочет?
1: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
2: А сейчас чего Чукча хочет? Он лыжи снять хочет.
3: Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы, все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец, 5». «Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня вести, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. И мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна. Молодец». И Вовочка тянет руку, если ему лучше не давать, ну, вариантов нет, больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да нет, все нормально». Ну, после Нового года с Бадуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», мать орёт. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати, с дикого похмелья, волосы как у куклы после пожара, губы запеклись, ну сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Я говорю: «Мама, у меня одна».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: российской столице уже 16:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Иду по всему супермаркету с продуктами в руках и в зубах, а все потому, что мне корзина не нужна. Мне только буханку хлеба купить.

0: Я не то что забыть не могу, мне уже снятся, друзья, ваши улыбки, их просто огромное количество, и все они хотят получить новый автомобиль. Собственно, с большим удовольствием мы дадим его уже в конце этого года, ну а в этом часе предлагаю вам стать к нему чуть ближе и пройти в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Просто слушайте Юмор ФМ и будьте внимательны. Ну а тем, кто еще не с нами, напомню, что стать участником игры очень просто на сайте веселаярадио.ру. Там все подробности, там все правила, но помним, что это совершенно бесплатно. Денис Савельев по-прежнему у микрофона. Далее по плану монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера и проект «Сатя с юмором». Там будет отвечать на ваши вопросы. Начнем мы с любимой игры всей страны. Тот самый КВН прямо сейчас. Но все это, как вы понимаете, радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Такта». Город Красноярск.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
3: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
2: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, также думали и болельщики Енисея весь сезон. Знаете, болельщики часто дают прозвища командам, ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
4: Гузеева же произносила.
2: А, да.
5: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели, тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще мы в прошлой игре удивляли, походу это в каждой игре обязательно, поэтому к номерам.
6: Где ты на кухне?
7: Ты меня уважаешь?
5: Уважаю.
7: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
5: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей. А на любое кресло из зала – скидка до 15%. Белозерское шоссе, 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88, окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: впервые села за руль после лишения прав. Все вокруг орут, руками машут. Сразу видно, соскучились.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, думаю, вы тоже уже соскучились. Вот она, долгожданная автомобильная шутка Николая Фоменко. Прямо сейчас можно получить 3000 рублей. Ну и, конечно же, пройти в суперфинал нашей игры, дабы уже в конце этого года получить новый и роскошный автомобиль. Сайт веселорадио.ру, друзья, заходите прямо сейчас. Добавляйтесь в игру, если до сих пор этого не сделали. Ну и просто внимательно слушайте Юмор-ФМ и ловите вот такие автомобильные шутки Николая Фоменко. С кем будем играть, как всегда, решить нашу Улыбазер. Он уже, кстати, готов. С огромной скоростью сейчас вращаются все ваши улыбки. Можно, кстати, смотреть там же на сайте веселорадио.ру. В общем, заходите, все дороги ведут туда. Ну, а мы прямо сейчас переходим к выбору игрока. 3, 2, 1. Улыбазер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Очаровательная Елена появилась на экране. Город Мурманск. Давайте попробуем дозвониться. Итак, набрали номер. Звоним Елене в Мурманск. Ну и, конечно же, ждем соединения, ждем заветные гудки.
3: Алло.
2: Алло, добрый день. Это Юмор-ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Елена из Мурманска. Алло. Елена, это вы?
3: Переставаться. О чем вы хотите рассказать?
2: Вот оно что. Это автоответчик такой, такой интересный. Ладно, не дозвонились мы Елене. Видимо, она сейчас делами занимается. Может, работает, а может, уже отдыхает. Но неважно. В любом случае, до Елены мы не дозвонились, а значит, ее фотография остается в Улыбайзере. Вновь с большим удовольствием попробуем с ней поиграть, когда Улыбайзер снова выберет ее очаровательную улыбку. Друзья, сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию, если вы до сих пор не с нами. Напомню, что это просто, это абсолютно бесплатно. Правила там же можно найти, подробности почитать, почему бы и нет. Но главное, помните, это бесплатно, это весело, все очень просто. Уже в конце этого года действительно можно стать обладателем роскошного автомобиля. Этого вам и желаю, и вновь раскручиваю Улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать нас и вас на сайте Юмор-ФМ.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ну, кстати, не только девчонки, но и мальчишки уже в нашем веселом чате. Подключайтесь, жду ваши приветы, шутки и поздравления. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаются во все мессенджеры. И даже в обычном смс-формате нам тоже можно написать. Главное, не забывайте подписываться. Из юмора напомню, до конца этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также будут анекдоты от Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас сатья с юмором и ответами на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
1: Сатья отвечает.
3: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
2: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
3: А вы прямо выходите в шубе и ты говоришь, муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
2: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
3: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети, смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой, это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебскам. Свекровь. А вы ценники меняйте.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, но что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну, и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал. А теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ. Смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Мистер СТ.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

0: Время ваших приветов, шуток и поздравлений на Юмор-ФМ. +7 915 0303567. Единый номер для всех ваших сообщений. Пишите, не забывайте подписываться, да и просто указывайте, от кого и для кого ваше драгоценное послание. Хочу передать моему тестю Кузьмину Александру Николаевичу привет. У него сейчас день рождения. Желаю ему долгих лет жизни и быть всегда на позитиве. Здесь Евгений отметился. Денис из Красноярска, далее огромный привет направляет своей подруге Лене, которая сегодня отмечает юбилей. Будь счастлива, любима и всегда на позитиве. Далее шутка Никиты. Женщин, делавших пластику лица, можно назвать красивыми, но с натяжкой. Семен из Липецка передает привет своей сестре Ане и ее мужу. Пусть у вас дома всегда будет тепло, спокойно и радостно. Есть еще одно сообщение. Передайте привет и поздравления с днем рождения в Москву Баландину Владимиру Константиновичу. Крепкого здоровья и благополучия. Здесь подписались дети. Так, еще одно сообщение. Алена из Нижнего Тагила передает привет всем своим друзьям, которые сейчас в дороге. Осторожнее на трассе и хорошей всем погоды. Ну и шутка Виктора. Женщина мечтает, что появится рядом чуткая и любящая душа. Но мужчина обычно приходит весь. В финале этого часа монолог маэстро Жванецкого, а уже через пару минут анекдот и Дениса Клявера. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Случай возле роддома. Ох, чего и там только не случается. Ну вот, например, стоят под окнами мужики, естественно, в ожидании счастья и кричат: Тань, ну кто? Мальчик, ура! Лена, кто там? Девочка, у нас девочка, ура! Маня! Маня выглядывает. Чё тебе? Кто? Кто? Немцы, англичан, 4-0! Да я чуть не родила! Ну, не знаю, честно, на моих концертах такого пока не случалось. Итак, однажды, в Чебоксарах, например. Дворец спорта, концерт популярной группы, ровно в 19, начало программы. А где-то уже в 19:20 открывается дверь, из зала выходит мужчина и направляется в гардероб. «Можно мне, пожалуйста, мое пальто?» Гардеробщица такая суровая, серьезная бабулька, лет 100 уже на посту, спрашивает.
3: «Ой, а что это вы уже уходите? 20 минут все прошло. Что вам там, не понравилось?»
2: «Да не, что вы, просто дайте, пожалуйста, мне одежду». Бабулька не отступает.
3: «Нет, вы мне скажите, наверное, звук плохой, точно знаю».
2: Говорит: «Да не, звук замечательный, просто мед для ушей».
3: «Странно, а что же тогда уходите?» «А, я все поняла, свет, наверное, да? Мало света, не видно их там совсем, или много света, лазер слепит, да?»
2: «Да нет, вы знаете, свет идеальный сегодня, спецэффекты, взрывы, все просто шикарно».
3: «Я поняла. Наверное, что-то вам не понравилось в шоу. Плохо поют они, да? Мимо все попадают. Ужасное шоу, да, вот это все, молодые?»
2: «Да не, ну что вы, это ж такая крутая группа. Там офигенное шоу, просто подтанцовка, гимнасты, верблюд на сцене живой выходит. Все супер. Так что же вы уходите-то?» «Да просто, понимаете, как-то очень страшно, если честно, одному в зале стоять».
0: Воистину, подобен чуду разум ребенка. Как вам такая история? В игре самый умный Тина Канделаки спрашивает пятиклассника Вову: «Морковка, картошка, лук, Лексус. Что здесь лишнее?» На что Вовочка невозмутимо отвечает: «Морковка, картошка, лук».
4: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
4: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
4: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне. Муж моется уже четвертый день.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге, тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И я такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Бузатерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель. Пинк. Купил колыбель.
3: Пунк.
4: Продала пинетки.
3: Пинк.
4: Купила ракетки.
5: Пунк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинк-пунк. Пинк-пунк.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинк.
7: Покупай безопасно.
3: Пунк.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 15-го.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: А вам не кажется, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек?

0: А вот вечер пятницы. Добрались, дождались. Всем удачного завершения рабочих моментов. Ну и приятной дороги до места, в котором вы собираетесь провести эти выходные. Пусть они пройдут интересно, насыщенно и легко. Одним словом, так, как вы сами этого хотите. С нас приятная компания, лучшие шутки и песни, ну а с вас хорошее настроение. В этом часе услышим проект Ильф, Петров и Бурунов. 5 шуток про покупки от Николая Фоменко. Детские приколы в рубрике «Угарный папа». Ну и прямо сейчас шутки, песни плюс. Ярушина Ангарская и певец Хабиб. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Ох, у меня сейчас капец песенка.
2: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов, варила мне.

0: диалог был.
1: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
0: дальше,
1: ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто понял про вокал,
0: да?
1: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
0: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз. Я пою следующую песню. Пивко, коньяк,

0: спрятались, исчезли курицы. Свинья зашкерилась, поджавши хвост. Баран шифруется, и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Да-да-да. Хабиб, давай твоя песня.
1: Сейчас будет задорненькая.

Шин, ака, окаянная, ака, окаянная, окаянная, не яная, Хабиб, окаянная, не яная, Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Первоклассный комплект в «Офис Маркет». Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центром особые скидки и условия. «Офис Маркет». Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ищи стабильность!

0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82. Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Случайно разослал свое фото, где я в обнаженном виде, всем знакомым. Мало того, что было ужасно стыдно, так я еще чуть не разорился на марках и конвертах.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает 5-летнюю Лиду спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу «мам». Через 15 минут из детской доносится: «Яна Андреевна, я пить хочу!» Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит: «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки!» Из школьных сочинений Олега. Мой папа по профессии отец. Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог. Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася.
0: Угарный папа.
1: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает: «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», — отвечает Вера. «Чем-чем?» — переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет. Так, папа — петух, мама — курица. Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает: «А детки — петухлята». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru,
6: а у Т-банк 0+. А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как говаривал Сусанин, куда же вы в лес без GPS?

0: И прямо сейчас ваши приветы, шутки, поздравления и самые теплые слова в эфире Веселого Радио. Пишите, подписывайтесь. Номер прежний, очень простой, +7 915 0303 567. Передаю привет своему сыну Даниилу Чумакову, который сейчас едет на дачу в Рязанскую область. Здесь подписалась мама Юлии Скотельников и также добавила, что ты у меня лучший. Читаю далее. Передайте привет и поздравления с днем рождения в Астраханскую область Жгалиеву Айдарбеку. Крепкого здоровья и благополучия желают друзья из Астрахани. Шутку Игоря вам расскажу. Отдых на море укрепляет здоровье и расшатывает мораль. Привет дочке Дарье отправляет мама Катя. На днях нам исполнился 1 год и 6 месяцев. Очень люблю тебя. Ну и мы, конечно же, вас тоже поздравляем с таким замечательным событием. Вера из Кургана передает привет тете Тамаре. Желает ей здоровья, хорошего дня и побольше солнечных дней впереди. И шутка Татьяны. Акция дня. Зоопарк назовет таракана именем вашего бывшего и скормит его сурикатом. Друзья, на этом, пожалуй, все. Впереди проект Иль Петров и Бурунов. Никуда не уходите, никуда не девайтесь. Также через пару минут послушаем 5 шуток про покупки от Николая Фоменко. Ну а уже в следующем часе здесь появится вечернее шоу «2 июля». И красиво, смешно и весело завершат эту рабочую неделю вместе с вами. Меня зовут Денис Савельев. Услышимся после выходных.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про покупки.
2: Каждый раз, когда я что-то покупаю, с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она раздражает.
3: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь к чаю.
2: Купил чай для похудения. С тортиком ничего так.
4: Самовывоз – это мой образ жизни, а не способ покупки товара. Из одного магазина заказал на дом курицу с доставкой, а из другого магазина – яйца. Посмотрим, посмотрим.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 78-32-04-86-0.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция.

0: Акция действует до конца августа.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Задумайтесь. Человек, который не понимает, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: В цветнике было очень много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял пляску комаров. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса», — сказал Остап, — «мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр «Колумба» ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу, компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников из-за отсутствия денег, каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно», — говорил он. «Это всегда можно, Дуся. С нашим удовольствием, Дуся». Остап сразу же понял, что монтер — великий дока. «Ну», — сказал Остап, — «за все дело десятку». «Дуся!» – удивился монтер. «Вы меня озлобляете! Я человек, измученный нарзаном! Сколько ж вы хотите?» «Положить полста! Ведь имущество-то казенное, я человек измученный!» «Хорошо, берите 20, согласны?» «Ну, по глазам вижу, что согласны!» «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон!» «Хорошо излагает собака!» – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. «Учитесь!» «Когда же вы стулья принесете?» «Стулья против денег». «Это можно», — сказал Остап, не думая. «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, а на другой день утром стулья». «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап. «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает». «Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу». «Тогда и разговаривать будем», — заключил упрямый монтер. «А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работ много, сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?» И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: Всем здрасте, всем вечер добрый, дожили до пятницы, наконец-то!
1: Да-да-да, именно так все и есть, в чешуе как жарь горя, пришла солнечная и сидит довольная, потому что пятница уже и вообще скоро отпуск. Ну, а я тоже тут сижу, привет от Деточкиной, привет от Солнечной. Мы здесь не просто так, конечно же, нарисовались, мы хотим с вами и поиграть, и поспорить. За эфиром мы уже успели поспорить, нужны мужчинам трусы, ой, усы.
0: Очень интересно, а я сижу и думаю, когда это мы успели поспорить про трусы?
1: Ну, про усы же спорили.
0: Но тема наша не про трусы и не про усы, и даже не про часы. О чем сегодня будем говорить? Сейчас Деточкина просмеется, а чтобы не слышали, хорошую песню поставим в эфире. Но, кстати, можно смотреть. Заходите в видеотрансляцию на нашем сайте.
2: Дни Юли на Юмор ФМ.

0: Итак, мы готовы озвучить тему, а вы, надеемся, готовы писать нам комментарии. Телефончики у вас уже рядом, вот, чтобы нам писать во всех мессенджерах и смс-очки.
1: Присылайте нам, конечно, смс-ки и все на свете, и цветы можно присылать сюда, в студию Юмор ФМ. Шучу, ладно, уж не делай такое лицо. Да, действительно, осталось всего 3 часа нам работать, но вдруг кто-то поторопится. Так вот, друзья, мы сегодня решили узнать у вас, с чем вам было труднее всего расстаться. Вот такая у нас сегодня простая пятничная тема. Может быть, кому-то было трудно расстаться с какой-то вещью привычной, может быть, с привычками. Кто-то вот курить мучительно долго бросал, но так и не бросил.
0: И продолжает это делать.
1: Вот, пишите нам, рассказывайте ВКонтакте, в Телеграме. Вот под опросом есть возможность оставить свой комментарий, все рассказать. И в Максе тоже есть комментарии в нашей группе.
0: Ух
1: в Максе,
0: ты.
1: Да, есть комментарии туда.
0: Вау.
1: Тоже пишите, с удовольствием читаем.
0: Пишите еще и смски. Все это можно делать на номер +7 915 03 03 567. Не то, что можно, а нужно. Рассказывайте, с чем вам труднее всего было расстаться. Вот что сегодня хотим почитать в веселом чате. И голосовалка. В телеге ВКонтакте вас иногда накрывает ностальгия или лучшее, конечно, впереди. Большинство, я тоже проголосовали пока что за вариант, иногда накрывает ностальгия. В ВКонтакте же тоже такая же картина.
1: Да, но я лично вариант проголосовала, что лучшее, конечно, впереди, потому что я позитивный человек.
0: Про тебя лично не очень интересно. А интересно про наших слушателей. Так что заходите, оставляйте голоса, будем наблюдать за опросом, будем читать ваши комментарии, а сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай, он подходит своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее, он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: Я сразу понял, что эта женщина – это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно, малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте еще и вот такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дома вывозил, на дорогу находил, а ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
6: Где же

0: Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей. А на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: сегодня в веселом чате мы хотим от вас получить ответы на вопрос, с чем вам было труднее всего расстаться. Рассказывайте, делитесь, плюс 7-915-0303-567 наш номер, можно писать во всех мессенджерах. Откуда тогда почитаем?
1: Да, вот, например, из одного из мессенджеров буду читать. Оксана пишет, труднее всего отказаться от выпечки, шоколада и чипсиков, но надо, днем еще держусь, а ночью во мне просыпается ночная жрица. Хочется под фильмец интересный чего-то погрызть. Нагрызла уже лишние 10 килограммов. Ничего себе вы мышь. Ну, как бы, мне кажется, надо как будто рот заклеивают на ночь.
0: Да, кстати, люди же ложатся в маске спать. А почему, ну, так, такую же маску нельзя на рот надеть?
1: Ну, нужна какая-нибудь высокая цель, мне
0: кажется. Я считаю, что производители гаджетов, они, конечно, вот у них есть возможность еще подзаработать. Есть умные часы, есть смартфоны, есть то, все 5-10.
1: А это такой вот гаджет, антижор, который
0: ты накрываешь, да, на ночь надеваешь, и все, ставишь таймер. И как бы ты ни пытался его открыть, нет, он тебе не дает. Ты вот поставил на 8 утра, все, в 8 он откроется.
1: Ну, как обидно, если вдруг ты с мужем захочешь поцеловаться, а у тебя маска.
0: Ну, ты там какие-то опции возможные.
1: Пусть маску целует.
0: Слушайте, производители, давайте это самое, пока я не запатентовала. Несите сами в конвертах, знаете куда. Альберт пишет, что с тех пор, как он начал зарабатывать, ему всегда было трудно расставаться с деньгами. Но мне помогает справиться со стрессом жена. Она тратит их гораздо быстрее, чем я успеваю к ним привязаться.
1: Вот, какая молодец. Я всегда считала, что от жен большая польза. А вот Александр пишет, что ему трудно расставаться с бывшими женами. Но с каждым разом это все легче и легче.
0: А сколько раз уже было?
1: По-моему, 4 или 5. Александр знатный такой. Расставала.
0: Расставун, я бы даже сказала. Рассказывайте, с чем вам сложнее всего было расстаться. Пишите нам во всех мессенджерах, пишите в телеграм-канале, в группе нашей ВКонтакте. Вот, а мы почитаем в веселом чате. В этом часе рекомендуем всем очень внимательно слушать эфир, потому что прозвучит та самая шутка. Шутка на целый автомобиль. Будем играть в суперигру «Автомобиль за улыбку». Но прежде немножечко спорта. А спортом с нами займется или мы с ним, Роман Юнусов.
1: Ох, мы с ним займемся. Будет рубрика «Деточкины не виноват», где я расскажу, какой совет Сибитова дала Киркорову.
0: Ну а прямо сейчас встречаем человека, который сам дает советы. Джейсон Стэтхэм, «Я такого не говорю».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни, все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в «Ленте».
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ. Август.
1: Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?

0: не на воде, но под «Танцы на воде», «Танцы в студии» можно наблюдать видеотрансляции на сайте веселаярадио.ру. Заходите, а в эфире прямо сейчас танцы заканчиваются и начинаются хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Это новости от самых разных экспертов. Телесваха Роза Сибитова дала совет Филиппу Киркорову. Говорит, не женись, милок, не женись. Розочка уверена, что Филиппу больше подойдет вариант совместного проживания с женщиной, а не официальный брак. То, что дети уже есть, а жена – это лишние сложности с наследством, заявила сваха. «Зачем делить? Зачем по судам ходить? Сожительствовать? Пожалуйста!» – сказала она. Сибитова также отметила, что в целом у Киркорова и так все в порядке в личной жизни. И вот интересно, она откуда знает, что у нее там в порядке в личной жизни? Может быть, они вместе? На что, по возрасту как раз подходят друг к другу. А шеф-повар Константин Ивлев признался, что он коллекционер. То есть он не кастрюли, не подумайте, там коллекционирует или что-то такое. Вообще, часто, да, кто-то собирает там пух из пупка, кто-то пуговицы, а шеф-повар всея Руси в фигурке с собственным изображением. Это вот я понимаю себя любить, да? У Ивлева на полочках расставлены 500 экземпляров мини-шефа. Есть и необычные, например, из бородинского хлеба.
3: Ого.
2: Да, он вот так и сказал.
3: А он не скукожился? Ивлев из хлеба.
2: Его можно всегда размочить. Вот он прям сказал, что этот ему подарок сделали из мест не столь отдаленных, прислали ему. Мне вот интересно...
3: А вот из мест не столь отдаленных, из капельниц Ивлева прислали?
2: Нет, а я потом, знаешь, что можно было бы насушить сухарей в форме Константина, таких вот, как он любит стоять, и отправить им подарок. Пусть. Профессор и эксперт Минпросвещения Наталья Козловская рассказала, какое слово может претендовать на звание слова года в этом году, и это слово «нишевый». Несмотря на то, что некоторые зумеры думают, что слово «свежее» появилось недавно, оно уже давным-давно есть в словарях. Обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей. Как правило, это некий продукт, например, духи или журнал. Но сейчас люди называют нишевым что угодно. Там, не знаю, имя для ребенка, кличка для кота нишевая, знак зодиака.
3: Сегодня вот нишевый ребенок? Имя нишевое?
2: Нишевое имя для ребенка.
3: У нас родился мальчик, мы назвали его нишевый.
2: Подожди, я сегодня видела, наш коллега, он свадьбы ведет, он рассказывал, как стать нишевым свидетелем на свадьбе. Ну, то есть, очень странно, конечно, что вот это слово стало использоваться настолько широко.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: одиноки. Кстати, да, заходите в видеотрансляцию на сайте веселоерадио.ру. Сегодня у нас здесь много коллег. Интересно, по какому поводу они пришли. Наверное, все дружно провожают нас в отпуск. А мы смотрим, что происходит с опросом, который висит в телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Мы сегодня спросили, вас иногда накрывает ностальгия или лучше, конечно, впереди, вот так вот вы думаете. Но таких все-таки меньшинство, увы. По крайней мере, на телеграм-канале 80% голосуют за то, что иногда их все-таки накрывает ностальгия.
1: 80%? Mm-hmm. Ничего себе. ВКонтакте таких 67%, тоже много, но хотя бы не так много, как в телеге.
0: Ну, в общем, большинство. Голосуйте, комментарии пишите. Мы сегодня спросили, с чем вам труднее всего было расстаться. Давайте не про людей. Вот, об этом не будем. А в эфире послушаем спортивную рубрику.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
4: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
3: Гол! Штанга!
4: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошлись во мнении, что в игре сегодня было два разных тайма. Первый и второй. В этом эпизоде Месси имел трех защитников. Двоих сзади и одного перед собой. И мы видим, как врачи поднимают Марьера. Давай, парень, вставай! Забивать надо! Не дали ему даже полежать как следует. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ! Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
6: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Сергей.
1: За улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
2: Если ваша девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать еще 2 недели.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Какая шутка-то прям, да, говорящая?
4: Ага. А ее нужно запомнить прямо сейчас всем тем, кто ее услышал. Хотя нет, не всем. Только тем, кто зарегистрирован в нашем улыбайзере.
3: На сайте веселоерадио.ру вы туда заходите, стабильно фотки свои загружаете, ну а мы вам стабильно названиваем, потому что мы очень любим суперфиналистов и каждый раз мечтаем, что он у нас появится.
4: Ну давайте уже появится сегодня,
3: ну, сегодня, пожалуйста.
4: Вселенная, нам прямо
3: перед отпуском нам нужен суперфиналист. Должна быть какая-то жирная точка в нашей работе.
4: А просто жирная
3: в
4: точка.
3: В этом сезоне. Да.
4: А, поэтому мы уже раскрутили улыбайзер. Он перемешал ваши фотографии, и пришло время его остановить словами «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку.
3: Прекрасный нам выпал игрок Андрей из Краснодара. Кстати, вот 2 раза он прям подписался, чтобы мы не перепутали его с каким-нибудь другим Андреем. Давай звонить в Краснодар, там наверняка жари

0: Вася и Андрей такой немножко уже разморенный, жарой, морем.
1: Главное, чтобы Андрей слушал шутку, да, смог повторить. На море же можно взять с собой приемник? На море можно приложение включить Юмор ФМ и слушать наш эфир для того, чтобы не пропустить шутку. Но для начала нам нужно, чтобы Андрей таки взял трубку и сказал нам свое «Алло».
0: Так, ждем. Пока одни гудки.
1: Ты знаешь, алло, добрый вечер, это Юмор ФМ, мы с вами в прямом эфире. Нам нужен Андрей из Краснодара.
2: Это я, блин, не слушал радио, представляете?
1: Мы не представляем, Андрей, ну как вот так? Мы тут вселенную попросили, чтобы Андрей повторил нам шутку прямо сейчас, а вы скажите, на море, наверное, поехали в конце рабочей недели отдохнуть?
2: Да нет, не на море, в магазин иду.
0: А, жена, наверное, отправила, сказала, Андрюш, давай купи вот это, вот это,
2: да.
0: И вы так...
2: Да.
0: Все,
2: да,
0: жены все есть, портят, да. Уже второй вечер.
1: Не второй вечер, всю жизнь. Но, Андрей, мы жене не будем об этом говорить, да, что она во всем виновата.
2: Да, это точно.
1: Андрей, ну зато желаем вам хороших выходных, отличной вам погоды, жене большой привет. Может быть, Улыбайзер вас еще раз выберет в следующий раз, а может быть и нет.
0: Да, всякое может случиться, но точно выберет того, кто зайдет сейчас на сайт веселыйрадио.ру, и если он пока не в игре, добавится срочно, потому что мы будем разыгрывать автомобиль. В любой момент это может случиться. Может быть, вам как раз он и попадется.
1: Удачи! Заходите на сайт веселыйрадио.ру и регистрируйтесь в нашем Улыбайзере.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Солнечная и я, Деточкина, она в видеотрансляции на сайте веселаярадио.ру. Вот, пожалуй, и все опорные точки этого вечера. Привет.
2: Но мы на них держимся, на этих опорных точках, стоим на наших всех четырех лапках или что там у нас. И предлагаем вам обсуждать вот какую тему. Мы сегодня спросили, с чем вам было труднее всего расстаться. Многие пишут про жен, но, друзья, мы не хотим про людей, мы хотим про какие-то явления, вещи, может быть, привычки. Рассказывайте нам, самые разные варианты принимаем ВКонтакте, в Телеграме и в Макс тоже можно написать. Там есть комменты, прикрутили его счастье и радость. И ждем, в общем.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Можно писать, кстати, и смс-очки. Главное, не забывайте подписываться, как вас зовут и откуда вы. И голосуйте в телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте висит опрос. Иногда вас накрывает ностальгия или вы верите в то, что лучшее, конечно, впереди. Таких, к сожалению, меньшинство.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: FM. Юлия.
1: Юлия продолжит читать ваши комментарии в веселом чате. Их даже будет несколько в этом часе. А еще поставим разные классные рубрики. Я предлагаю, ну, я всегда согласовываю с деточками. Юль, Лига городов нормально зайдет?
2: Нормально зайдет.
1: Хорошо.
2: Я спою.
1: Оставляем.
2: Будет рубрика «Деточкина не виноват», нормально тоже зайдет. Я уверена, расскажу, что такое бобровый менеджмент.
1: Но я не буду петь.
2: Почему? Ты будешь грызть, как бобер?
1: Не реклама. Появится в нашем эфире 3 смешных нерекламенные совсем скоро, но прямо сейчас шоу для вас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
3: Входите. Вы по записи?
4: Ну и что, тебе будку разворошить?
3: А, значит, не по записи. Что?
4: Астролог Дарина, это ты? В Сбербанке у Тмелидзе Е.
3: Да. Проходите.
4: То есть, получается, Яна Епифанцева за натальную карту 150 тысяч рублей перевела тебе?
3: Да, все верно.
4: Тебе не стыдно?
3: Что? Подождите.
4: Тебе не стыдно?
3: Успокойтесь, успокойтесь.
4: Ты же прекрасно видела, как выглядит эта женщина.
3: И что?
4: У нее искусственные губы. Искусственные титьки. В глазах вообще вьюга. Она, когда садится в машину, коробку передач на букву «Д» ставит, она знаешь, что думает?
3: Что?
4: Это домой. А буква «Н» знаешь, что значит?
3: Что?
4: Не домой нахрен. Не домой. Она к тебе на нейтралке приехала. Тебе не стыдно с нее деньги брать?
3: Ну, вы знаете, Яночке свойственна некая рассеянность, потому что она близнецы. Для ее знака это характер. Так что вы за это не переживайте. А вы вообще кто?
4: Я муж близнецов. Согласен, а если бы это были мои имя и фамилия, мы бы тут со смеху померли. Но по факту-то ничего смешного я в этом не вижу. Я муж этой женщины.
3: Послушайте, все честно. Яночка заплатила мне деньги, я составила ей натальную карту. Все нормально.
4: Я за эти же деньги ей губы шире лба сделал, ты понимаешь? А вот то, что ты делаешь, это нечестно, ты обманываешь людей.
3: Присядьте, присядьте. Вы сначала разберитесь в вопросе. Я по месту и времени ее рождения определила ее судьбу, основные повороты и события.
4: Я тоже так умею, получается. Смотри, если ты родилась в Астрахани в августе, то на день рождения вместо торта у тебя будет арбуз. Давай 150 тысяч за мою натальную карту.
3: Что вы цирк устраиваете? Это серьезные дела на самом деле. Я произвела точные расчеты. Это математика, в конце концов. Я определила, какой знак у нее в асценденте, а какой в квадратуре. Я посмотрела все угловые дома. Это серьезная работа.
4: Работа?
3: Работа.
4: Ты называешь это работа? Моя хорошая, работа — это когда в 7 утра ты на станции метро стоишь, слышишь, вроде и едет. Думаешь, может сигануть? А потом 12 станций едешь до работы, думаешь, надо было сигануть все-таки. Ну зачем мне это все? Вот это работа.
3: Слушайте, вы такой упертый, вам прям ничего не докажешь. Вы случайно не Овен?
4: Ну Овен и че?
3: В таком случае я вам прямо сейчас эти деньги верну. Давайте номер карты вашей. Просто Овнов очень тяжелая вторая половина года. Давайте номер, я вам все верну за Яночку.
4: А что там?
3: Ну какая разница, вы же не верите. Давайте я вам верну деньги.
4: Конечно, не верю, это шарлатанство, это обман же.
3: Ваше право в это не верить. Я вам все верну и до свидания, давайте.
4: А что там?
3: Ну, давайте свою дату рождения.
4: 23 марта.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: Что, что за ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой?
3: А год?
4: 80-й.
3: Мама родная.
4: Мама родная?
3: И у вас тут предательство будет. Очень серьезное.
4: Аркаша?
3: Успокойтесь, какой Аркаша? Это будет серьезная встреча по работе с очень серьезными людьми. И вот там либо вас ждет предательство, либо... Ух ты! Как интересно! Либо большой приток денег.
4: Да?
3: Очень многое будет зависеть от вашего решения.
4: А какое, ну, решение надо принимать?
3: Вы думаете, так просто сказать это? Нужно составлять полную натальную карту. Это серьезные вещи.
4: А для овнов сколько будет стоить?
3: В вашем случае 300 тысяч. Минимум.
4: Я что, по гороскопу двойная сплошная? Откуда такие деньги-то?
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если ты красив и умен, и в делах успешен, а она любит не тебя, а совсем другого, радуйся. Ты к тому же еще и не козел.

0: сегодня в веселом чате спрашиваем, с чем вам сложно было расстаться? Мне вот, честно говоря, было сложно расстаться со старым офисом Юмор-ФМ, когда мы пару месяцев назад переезжали. Я почему это вспомнила? Потому что Роман написал комментарий. Тяжелее всего было расстаться с моей мышкой. Мы познакомились с ней аж в 2012 году. Она была приятная на ощупь, и вместе мы как пара заработали кучу денег. Но в январе 26-го, после первого рабочего дня, она сломалась, и пришлось купить новую беспроводную. До сих пор не могу смириться с расставанием. Роман, ну вот можно же вашу вот любимую, мертвую, правда, уже мышь, у нее же есть длинный хвост, хвостик. Повесить, да, как напоминание.
1: Гладить периодически, да, трогать. Да,
0: если, она же по-прежнему наверняка такая же приятная на ощупь.
1: Я грешным делом подумала, что речь вообще идет про живую мышь. И такая хотела сказать, так мыши не живут так долго. Они же и так... через 2 года. А вам повезло, что ваша так долго прожила. Евгений пишет, трудно было расстаться с привычкой уступать место женщинам в общественном транспорте. Когда редко пользуешься, как-то не замечаешь, что никто никому уже место не уступает.
0: Кстати, да, и это обидно.
1: Это да, вот такая вот привычка, с которой очень быстро расстались многие мужчины. Сейчас такие сидят, типа, ой, я тут в телефоне ничего не вижу, ничего не слышу.
0: А Сергей пишет, однажды играл с девчонками в карты на раздевание. Так вот, с трусами было расстаться труднее всего, да. Прямо, слушай, я говорю, Сергей, если бы мы давали призы, вы бы каждый день у нас...
1: А это тот самый Сергей Сергеев.
0: Да, Сергей Сергеев, который Сергей Сергеев, да, знаменитый. Еще,
1: вот Марина нам пишет, что ей было очень тяжело расстаться со старыми вещами из шкафа, но она себя превозмогла. Но обычно, вообще-то, Марина, со старыми вещами из шкафа труднее всего расставаться мужчинам. Поэтому обычно...
0: Ладно, да. Серьезно?
1: Нет, я дожидаюсь, когда мой выходит куда-нибудь, друзьям, например, и я такая быстро все выбрасываю, а потом говорю, не видела. Вот так обычно это происходит, расставание.
0: Ну, с другой стороны, может быть, потому что я вот, ну, мне вроде жалко-жалко, а потом, как вот сила воли у тебя накопится, ты раз, соберешь 3 мешка и в эко-переработку.
1: Вот.
0: А, плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите нам во всех мессенджерах, с чем вам труднее всего было расстаться, а в эфире не реклама.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
4: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
3: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай, я лучше запишу.
5: Запиши!

0: Две чистоты для всех и каждого.
1: А ну отгадай, слово из трех букв посередине У.
2: Ну, я как-то стесняюсь.
1: Туя! А ты что подумал?
0: Вам нужна туя? А может даже много туй? Добро пожаловать в Нижнепижминский туёвый питомник. У нас

0: много.
1: Алло, это у вас много туй?
2: Много-много туй, туй, туй, много туй. Здесь, сейчас, у нас класс. Дуй за туями на много туй. Заходите на сайт многотуй.тут.

0: мочалки.
1: Красные, оранжевые, желтые, зеленые мочалки.
0: Всех цветов радуги.
1: Прямоугольные мочалки, квадратные мочалки.
0: Умные мочалки, мочалки с массажем.
1: Сухие мочалки, мокрые мочалки.
0: Детские мочалки, взрослые мочалки.
1: Огромные мочалки
0: и маленькие такие мочалочки.
1: Добро пожаловать, любители мочалок.
2: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
3: Русская мочалка.
4: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
3: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
2: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
3: Русская мочалка.
0: Заходите, любители мочалок.
2: Подробности на сайте lykomochala.my.

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе.

0: конечно, не предел. Мы продолжаем, и на Юмор ФМ хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В Москве решили заняться бобровым менеджментом. Это такая система, которая должна помочь грызунам и людям мирно жить в одном городе.
0: Бобровую луну знаю, бобровый менеджмент.
2: А это уже новая как бы стадия после луны. Площадкой для эксперимента может стать бобровый остров на Москве-реке, где живет уже очень долго семья бобров. Два поколения уже там вот этих бобров. Кстати, недавно с этого острова вывезли 100 тонн мусора, и сейчас у животных хорошие условия и хатки, знаете ли, не в ипотеку. Ученые удивляются, говорят, что бобры исчезли из окрестностей Москвы еще в 17 веке, а вот в 90-е годы прошлого века они вернулись, и теперь в пределах старой Москвы живет 250 особей. Мне вот интересно, почему они именно в 90-е вернулись? Может быть, у них малиновые пиджаки?
0: Потому что лихие бобры.
2: Скорее всего. Специалисты заявили, что в России назревает дефицит белых грибов. Все потому, что климат изменился, а еще люди начали ездить в грибные туры, вырезают все, вот, что попадется под руку напропалую, и теперь на месте боровиков растут менее прихотливые лисички. Прямо вот заполонили планету. Однако миколог Никита Комиссаров опроверг все эти инсинуации и говорит, что нет, просто в этом году белые грибы отдыхают. Потому что таков их жизненный цикл.
3: Устали мы что-то?
2: Да.
3: Отдохнем, пожалуй, годик-два.
2: Да-да, Никита как раз и советует, приходите в лес в следующем году, и все будет. Ну и самая обсуждаемая новость этой недели. Девушка выложила в соцсети видео с детским пианино и призналась, что она слышит, как пианино говорит «ты где?», а ее парню слышится, что пианино говорит «это не я». Сейчас такие люди такие, чего пианино говорит? Ну, это такое голосовое, электронное. В общем, она попросила юзеров рассудить. И тоже люди слышат самое разное. В итоге журналисты обратились к заводу-производителю. И там дали ответ. Игрушка запрограммирована так, что если ребенок не играет с ней 15 секунд, то она голосом Чебурашки зовет малыша «ты где?», приглашая снова окунуться в игру. Тем временем 24% опрошенных слышат там «это не я». Мне кажется, это заговор.
1: Деточкина. Свободу, Юрий Деточкина. Не виноват.

0: Друзья, сегодня пятница, а это значит что? Это значит, что Деточкина прямо сейчас у вас на глазах видеотрансляции заходит на сайт веселоерадио.ру и... голосуй за свой любимый трек, потому что у нас на носу что? Правильно, Юмор ФМ Чарт на Муз-ТВ. И мы, кстати, прямо сейчас должны с вами проголосовать за песню, которая победит уже в ближайшее воскресенье. Посмотреть на это можно будет в 11 утра. Ну, а потом еще и послушать радиоверсию здесь на Юмор ФМ. Ждете, за кого я проголосую?
1: Конечно,
0: за самого
1: это же интрига
0: красивого,
1: каждой
0: конечно.
1: Пятницы.
0: За самый лучший Дэн? Нет, Артур Пирожков самый красивый.
1: Ничего себе, Юль, ты предательница.
0: Да.
1: Как ты могла изменить самому лучшему Дэну? Именно
0: вот
1: поэтому.
0: Так вот просто.
1: Он сейчас не появится в эфире, зато появится Лига городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: Балейла, Мытищи.
1: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
2: Эй, привет, ТНТ. Я иду. Сейчас. Все, я подхожу. Все.
3: Это он.
1: А можно как-то побыстрее?
2: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
4: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
2: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
1: Может, лучше песню споешь?
2: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая.
5: Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. Если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. Если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
2: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там засунут в золото, борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
1: Ну и что это?
2: Это лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда!
2: Хорошо, но при одном условии.
1: В каком?
2: Не быстро.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Давайте напомню наш номер. +7 915 0303 567. И он нужен всем, кто хочет, а вы хотите рассказать нам, с чем вам было сложнее всего расставаться. Ждем ваши комментарии во всех мессенджерах. И вот пишет нам. Кто нам только не пишет. Александр пишет: было трудно расставаться с зубами. А когда поставил импланты, то зато вспомнил вкус семечек из вот всякой такой истории.
2: Неужели типа люди чипсов вот такими дорогими зубами, по-настоящему дорогими, могут еще и семечки грызть?
1: Ну подожди, Юля, это смотря насколько дорогие зубы, потому что если ты заказала их на Алиэкспресс, тогда нет. А если нет, ты ставишь в хорошей клинике, то они, ну, возможно, прям вот знак качества это. Теперь вы можете грызть семечки и есть чипсы. И человек такой: вау!
2: И платит. Нет, я не готова, знаешь, вот эти деньги тратить на семечки. Не-не-не. Евгений пишет, что ему тяжело было расставаться со спутниковыми тарелками. Сколько времени было на них потрачено? Так интересно было выбирать спутники, установка в разные стороны, настройка шары, чтобы бесплатно смотреть платные каналы. А сейчас это никому не нужно. Вообще технологии коварная вещь. Вот она есть, а вот уже нет. И ее, на ее месте другая.
1: Ой, согласна. Мне было очень тяжело расставаться с Nokia. Ну, то есть уже ведь и смартфоны были, но Nokia еще жила, и когда объявили о том, что все, Nokia закрывается, я прям вот как личное такое расставание восприняла.
2: А очень... у тебя до тех пор была Nokia, что ли?
1: Да. Вы уже все снимали на смартфоны сообщения в WhatsApp, запрещенным отправляли, да. А я все 3310.
2: Пенсионеры-то скрытые.

0: Из Москвы пишет Алексей. В 23-м году купил фирменные беговые японские кроссовки. Ну, там бренд указывает. Хотя можно озвучить, все равно никто не знает. Мизуно. Короче, ты знаешь такое?
1: Нет.
0: Мизуно знаю. Японские кроссовки Мизуно нет, да. Безумно удобны. В спортзал, куда угодно. Ну, короче, у него что-то там случились, какие-то отверстия в области большого пальца. Ремонтного комплекта нет, а выбросить-то жаль. 15 косарей. Вот как бы у него уже дырки, а он прямо сейчас гуляет с сыном, которому всего лишь месяц, слушает нас и на ногах эти самые кроссы с дырками в области большого пальца.
1: Вот так вот, понимаешь,
0: идет навстречу тебе мужчина какой-нибудь симпатичный, классный, да, на хорошо.
1: Ты глаза опускаешь, а у него вот это. А у него просто кроссовки дорогие, так и знаете.
0: Сложно расстаться. Дни Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Лето – время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
1: Ой-ой-ой, диарея?
3: Ай-яй-яй!
1: Срочно энтерофурил.
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet Т4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Продал дрель.
9: Пинг.
8: Купил колыбель.
9: Пунг.
10: Продала пинетки.
9: Пинг.
11: Купила ракетки.
12: Пунь. Продал удочку.
13: Купил удочку.
9: Пинг-пунг, пинг-пунг.
14: Вебери сейл.
15: Продавай без комиссии.
9: Пинг.
15: Покупай безопасно.
9: Пунг.
16: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.

0: Юмор ФМ.
1: 2 июля по-прежнему здесь. Кстати, спасибо, что говорите нам приятные слова. Вот прям не знаю, с чего бы вдруг, но несколько уже человек нас благодарят в сообщениях. Очень приятно. А возможно, потому что мы уходим в отпуск длительный, и вы нас такими вот напутствиями напутствуете.
2: Да, вот по добрым словам мы определенно будем ностальгировать. А вообще, это сегодняшняя наша тема. Рассказывайте, с чем вам было труднее всего расстаться. Пишите нам комментарии ВКонтакте и в Телеграм-канале. Я вот сейчас посмотрела на опрос ВКонтакте. 88% людей накрывает ностальгия. Ну как так? Почему так мало людей, кто верит, что лучшее, конечно, впереди?
1: Заходите, голосуйте в Телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте и отвечайте на вопрос, с чем вам сложнее всего было расстаться. Пишите на номер +7 915 030 3567 во всех мессенджерах. Подписываться не забывайте. Не знаю, СМС можно назвать мессенджером? Наверное, нет. А СМСки тоже принимаем.
2: Это древний мессенджер, доисторический.
1: Да, вот, пишите нам в доисторический мессенджер, почитаем в веселом чате.
0: Потому что Юлька с нами, потому что Юлька с нами. 2 июля на Юмор ФМ.

0: Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: И хоть Деточкина сказала, что в Юмор-ФМ-чарте она проголосует за самого красивого, но это не самый лучший Дэн. Я не знаю, как в этом часе она будет себя чувствовать, потому что в этом часе появится он.
2: Мы самый лучший.
1: Да. Мы поставим вам анекдоты от Дениса Клявера. Они будут уже очень скоро.
2: А ты знаешь, что самый лучший не значит самый красивый. Это вообще про другое. Про качество характера.
1: Оправдывайся, конечно, давай.
2: Не пропустите выпуск «Деточкина не виноват», где я расскажу, как сделать вашу собачку счастливой.
1: Гав-гав. Кстати, с юмором тоже. Но он будет делать все для того, чтобы мы с вами были счастливы, а не какие-то там собачки. Раздаст советы, естественно, с улыбкой. Ну а прямо сейчас встречаем КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Снова наша сале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
5: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
6: общем, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
5: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: знакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как мне вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну правильно, правильно сказал, конечно.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: Юлия продолжает обсуждать тему, с чем вам сложнее всего было расстаться. И вы пишете нам, как это ни странно, не грустные, а очень даже забавные, интересные комментарии. +7 915 0303567. Наш номер можно писать в Максим, можно в Телеграме пока еще. А смс-очки тоже приветствуются. Главное, не забывайте подписываться.
1: Яков нам пишет как раз в Максе, в нашей группе Юмор ФМ. Переехал из Владивостока в Москву. Очень тяжело дается отсутствие вкусных живых гребешков. Уже 3 года как без них. Через неделю поеду. Не выдержал расставания такого. Я так подозреваю, что он насовсем возвращается в Владивосток. Ну, потому что...
0: Владивосток 2000!
1: Гребешки берегите, уплывайте в Японию.
0: Да, гребешки будут петь. Уходим, уходим, уходим. Александра пишет, что ей было сложно расстаться с квартирой, в которой она прожила 20 лет. А вот легче всего, пишет она, рассталась с грудью, которая выполнила свою функцию в полном объеме и осталась на столе хирурга. Не знаем, Александра, что с вами произошло, но вот буквально сегодня мне приятель мой написал: у тебя такое классное декольте в рилсе. Я говорю, ну еще бы хорошо что-нибудь в этот декольте подложить. Он такой: нет, не надо. Некоторые мужчины с возрастом понимают, что не содержимое главное. Так что здоровья вам, Александра.
1: А что главное? Ну, если они смотрят на декольте. Кофточка
0: главное,
1: красивая.
0: Да? Декольте красивое, вот, собственно, и все.
1: Андрей вон пишет: мажара в отпуске, к слову, о декольте. Места себе не нахожу. Ну, я говорю, так она же только ушла, черт, буквально только
0: человек.
1: Утром. Он такой: уже не нахожу.
0: Слушайте, ну мы же всегда призываем вас подписаться на Юмор ФМ и в Рутубе, и в подкастах.
1: Кстати, там можно пересматривать, как...
0: Декольте на декольте и декольте погоняет сколько угодно. Светлана пишет, что ей было трудно и больно расставаться со старой работой, где она отработала 15 лет. У нас такой замечательный коллектив, за все эти годы просто сроднились, но реорганизация внесла свои коррективы. Однако мы, как и раньше, все общаемся, но вот было бы, конечно, хорошо общаться каждый день, приходя с утра, расставаясь вечером. Как хорошо, что есть такие дружные коллективы, правда, Юля?
1: Правда, ну вообще можно открыть свою собственную фирму. Да. Мы вот с Юлькой иногда подумываем.
0: Подумываем,
1: да,
0: и вот, кстати,
1: об одном
0: можно...
1: там сайте и хотим открыть там собственную фирму.
0: Давай в отпуске на эту тему пообщаемся. Ну, а вас призываем продолжать писать нам в веселый чат. С чем вам сложнее всего было расстаться во всех доступных мессенджерах? И, конечно, мы не уйдем из этой студии, не напомнив вам про суперигру «Автомобиль за улыбку», которая продолжается. Вот сегодня очередной человек сказал, что все из-за жены прослушала. Она отправила его в магазин, а он раз и шутку
1: так
0: пропустил.
1: Так это он по собственной, как говорится, инициативе не установил приложение «Юмор.ФМ». Установил бы и все бы слышал. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, там можно и скачать приложение, и, собственно, зарегистрироваться в нашей игре «Автомобиль за улыбку».
0: Удачи! Ну, а прямо сейчас «Сатья с юмором».
2: ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
2: Сатья отвечает.
4: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствует, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то, похожее на вареную сгущенку.
2: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Новый пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
8: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х. И эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Шевченка на Юмор-ФМ.
1: Знаешь, где у статуи Давида во Флоренции находится центр внимания? Вот туда и

0: с нами Деточкина и ее хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
2: Это выпуск с приветом от ученых. И начнем с собак. Британские специалисты узнали, что нужно для счастья вашему пёселю. Идеальная прогулка с ним должна длиться 67 минут. И не минутой больше. Включать 16 остановок для обнюхивания и возможность поплюхаться в воде. Ну и самое лучшее место для прогулок, конечно же, поле, лес или парк. То есть там, где можно валяться и искать палки. А если хвостатый за прогулку еще и встретит трех своих сородичей, то вообще, как говорится, будет прям лапу вам жать.
0: Юль, купи собаку.
2: Хочу очень сильно купить собаку.
0: О, у тебя день рождения в конце августа, я тебе подарю.
2: Кого?
0: Собаку.
2: Ты других
0: тебя.
2: Собак. Нет.
0: Смотри, да у тебя квартира есть.
2: Не надо.
0: Гав-гав, Юля. Гав.
2: Американский, фу, я даже дар речи потеряла. Американские специалисты придумали умное кольцо. Но не такое умное, как все остальные такие же побрякушки, а еще гениальнее. Короче, это кольцо может анализировать потные ладошки и по ним ставить диагноз. Для этого оно использует специальный гидрогель, который естественным образом собирает небольшое количество пота, потом делает его химический анализ и присылает его вам на смартфон. В общем, такая классная, здоровская штука, но есть один нюанс. Требует подзарядки каждые 12 часов. Я как представила, что нужно каждые 12 часов заряжать, аж вспотела. Кстати, ему это и нужно. Немецкие ученые решили усовершенствовать любимые многими баварские колбаски. А после этого в местном издании Bild даже написали: «Теперь выражение «сделано в Германии» приобретает совершенно иной смысл». Почему? Да потому что теперь эти колбаски состоят на 20% из мучных червей. А на остальные 80 еще пока из свиного фарша. Но говорят, что вкус вообще не изменился, только цвет стал почему-то темным. Мне кажется, просто приблизился к тому, что нельзя называть. В общем, в соцсетях уже раскритиковали инициативу. Колбаски этим словом нельзя называть. Ну, в общем, невкусные они, я думаю. Потому что, ну, одно дело свинина, а другое дело извращение типа этих вот мучных червей. Что, нет, разве?
0: Собаки лучше червей, Юль. Гав-гав.
1: Деточкина.

0: Давайте обратимся к нашему вопросу, который весь вечер сегодня висит в телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте, и посмотрим, что же вы там наголосовали. Скоро мы пойдем, поэтому будем подводить итоги потихонечку. И сегодня мы спросили: вы человек, которого иногда накрывает ностальгией, или вы верите, что лучшее, конечно, впереди? Увы и ах, все-таки оптимизм сегодня не победил, а большинство, 81% в телеграм-канале, голосуют за то, что иногда накрывает ностальгия.
1: И вот такие же люди забежали в ВКонтакт, проголосовали, и там 83% за ностальгию голосуют.
0: Ну, что поделать, вы...
1: Я сегодня проиграла.
0: Проголосовали, да, Деточкина сегодня проиграла, зато кто у нас в выигрыше, это... Хотя нет, он тоже проиграл, потому что ты сегодня про него сказал, что он некрасивый и тебе не нравится. Но самое главное, чтобы он нравился нашим слушателям. Самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем расстроенное пианино, уж мне поверьте. А теперь анекдот. Женщина приходит домой с работы и видит, как ее дочь с каким-то парнем обнимается в прихожей. «Молодой человек, я вас вызывала настроить рояль, а не целоваться с моей дочерью». Парень аж вздрогнул от неожиданности и испуганно смотрит на женщину и говорит: «Простите, но знаете, ваша дочь тоже выглядела расстроенной». Смех, он, конечно, продлевает жизнь, но в отдельных случаях все совсем наоборот. Два друга общаются по видеосвязи. Один спрашивает: «Федя, ой, а что это у тебя с лицом-то?» «Да, ерунда. Я в тренажерном зале вчера был, хотел форму себя привести». «При чем тут тренажерка, Федя? Я спрашиваю, что у тебя с лицом?» «Да, понимаешь, там один качок гирю уронил». «Что, прям тебе на лицо?» «Да нет, себе на ногу. А вот лицо мое в тот момент решило засмеяться». А вот вам анекдот из серии «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Абсолютно идеальная супружеская пара, которая на протяжении всей своей 50-летней совместной жизни занимались спортом, уделяли время правильному питанию, ну и всячески жили в режиме. Умирают в один день, в один час и оказываются на том свете, прямо сразу в рай. Их помещают в потрясающие красивые апартаменты, шикарная мебель, бассейн, еда, концерты, погода. И жена говорит: «Сережа, господи, как же здесь прекрасно!» А он говорит: «Люся, вот если бы не твой здоровый образ жизни, мы бы уже лет 20 здесь наслаждались».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: продолжаем читать ваши комментарии. И наша сегодняшняя тема: с чем вам сложно было распрощаться? Вы пишете нам во всех доступных мессенджерах, в тех доступных, которые доступны, а в тех, которые уже недоступны.
1: В тех не пишете.
0: Не пишете, конечно. А Иван пишет, что сегодня утром ему было очень трудно расстаться с куском пиццы, который лежал у него аж с воскресенья. Он уже почти превратился в кусок асфальта. И вроде бы, с одной стороны, еще съедобный, потому что ты понимаешь, что там колбаска, сыр, а вроде уже такое не хочется есть. Еду не выбрасывает, пишет Иван, но пришлось.
1: Эх вы, Иван, надо было в чай макнуть, немножко размяк бы хлеб, и как свеженькая была бы.
0: Всегда так делает.
1: Татьяна пишет, очень трудно отказаться от нецензурных словечек. Держусь в основном, но в неподходящий момент привычка прорывается наружу. Вот так вот прорывается наружу, хочет.
0: Ну, то есть она не распрощалась, если они еще прорываются иногда.
1: Ну, бывает, конечно. Ну, ты когда-нибудь пробовала, конечно, отказаться от тех слов?
0: Бывают ситуации, когда прорывается, уж так прорывается, что ни один слесарь, конечно, это не заткнет. Кирилл пишет, что недавно распрощался с функцией «отложенный будильник». Много лет вставал со второго, третьего, пятого раза. Но вот как-то решился, собрал волю в кулак и заставил себя начать вставать по первому звонку.
1: И сколько раз у него уже получилось?
0: По первому звонку? Не знаю. Не сообщает. Ну, то есть, как бы, понимаешь, сказать же никто не мешает. Ты тоже можешь сказать.
1: Конечно. Я могу что угодно сказать. Вот и Евгений пишет, не хотел отдавать свой кассетный магнитофон.

0: кассет было больше сотни, но все-таки, понимаешь, пришлось отдать, потому что легче теперь в интернете искать
1: потому
0: песенки.
1: Потому что магнитная пленка уже все размагнитилась и
0: осыпалась. Кстати, да? Ее можно приклеить на, ну, когда ремонт делают, вот так вот потолок отделяют от стен. Очень красиво, попробуйте.
1: Вот именно этим Деточкина и займется в отпуске, будет обклеивать магнитной лентой свою квартиру. А, друзья, мы сегодня с вами обсуждали тему, с чем вам было нелегко попрощаться, а еще есть много классных тем. Кто важнее в семье, жена или кот? Можно ли быстро съесть упавший пельмень? Но эти темы вы теперь будете обсуждать самостоятельно. В личных чатиках, в кухне, в машине, с друзьями, может быть. Спасибо вам большое за то, что были с нами эти 6,5 лет. Спасибо вам за каждый вечер. 2 Юлии сегодня официально приходят в категорию радиолегенд. Ну и наше всем уже финальное, официальное. Пока!
2: 2 Юлии на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Хватит шутить в семейных чатах.
9: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
10: А у тебя что, тоже дед был?
8: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
11: 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту? Ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди!» Я разорвал, видишь, вот документ! Ой! Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
3: Таков закон сандалий.
0: На Юмор ФМ.
4: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
4: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
4: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
0: Шутки, песни с

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.
2: Она посмотрит в мои глаза, нам больше никогда не вернется назад. Короткая ночь, созвездие

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и дубов-колдунов.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да. Это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: ты мне не отец. У тебя вечно нет денег. По радио поет Полина Гагарина: драмы больше нет, больше не болит, больше не болит. Дочь Аня слушает и спрашивает: мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Интересно, сколько бы еще она прожила, если бы ее не нашли ученые?

0: Фоменко. 5 шуток про
1: отдых и путешествия.
2: Отпуск начинается. Едем туда, где все включено. На дачу к родителям!
3: Если летом собрался туда, не знаю куда, главное не привезти то, не знаю что.
2: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается Хорватия.
4: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
3: А ведь мы все могли бы круглый год плавать, лежать на песке, ничего не делать, если бы произошли не от обезьяны, а от крокодила.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Руставели. «Вы знаете, киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» – шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!» «Действительно!» В некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенный к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на

0: Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое, в бараночно-бубличном деле Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
1: «Не надо»,
0: — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии готов оказать возможную финансовую помощь.
2: «Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии».
0: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?»
2: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен».
0: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, киса, браво», что значит «моя школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Тоже неплохо, подумал я, кинув тапок в кота и попав теще в лоб.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядя Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустил уже пальчики-то в телефон? Он говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Потому что, ну невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажут, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, о, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первый не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.

0: на Юмор ФМ.
1: Пойти на работу или поспать? Поспать или пойти на работу? Пойду на работу и там посплю.

0: цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года знаешь? Я подвел. Статую свободы знаешь? Я освободил. Страну Грузия знаешь? Я загрузил. Шакиру знаешь? Я шокировал. Гимн России знаешь? Да ну, все три куплета? Сиди, учи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хитрый ты, Иванушка. Как целоваться, так царевич. А как жениться, так сразу дурачок.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: Пострадавшего я не знаю. И от чего он пострадал, тоже. Когда я случайно увидел его лежащим в кустах за памятником в парке, то хотел узнать, как его зовут, поэтому искал в карманах документы или телефон. Пропажу его золотого обручального кольца, механических часов, цепочки с крестиком и денег в сумме 7200 рублей с мелочью объяснить не могу. Возможно, они выпали, когда меня догонял конный наряд полиции. Силомер в парке аттракционов был сломан мною наспор, а не из хулиганских побуждений, как указано в протоколе. Эвакуацию моего автомобиля считаю неправомерной, так как оставил его на пешеходном переходе всего на 10 минут, чтобы оплатить штрафы ГИБДД за неправильную парковку в терминале МФЦ, а других мест поблизости не было. В ночь с 10 на 11 марта неизвестные мне люди просыпали зерно на мою машину, которая никому не мешала, а просто стояла у входа в подъезд номер 4. Прошу установить виновных с целью возмещения стоимости работ по окраске капота, крыши и багажника, пострадавших от уличных птиц. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.

0: тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.

человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой, в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами и поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление, это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу, трос пропустили через блок и тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня, и первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал закона физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз, выбрал руку покрепче правую,

0: привязал трос, решил подтянуть и отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дной кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Отшибло все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Андрей, подождите, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я, правда, боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом на меня полетела тень. Наконец бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И, ну, в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 107.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кактус собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сядешь.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в боксерской раздевалке.
1: Ну что, как дела?
2: Все нормально?
1: Готов?
2: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левой, правой, левой, левой. Апперкот.
1: Это все ерунда.
2: Ерунда?
1: Ты сегодня не будешь, у тебя совершенно другая установка.
2: Ну
1: понял?
2: Да.
1: Ага. Вот запоминай, встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он. Смотришь в глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз печень, понял? Услышал гонг, только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
2: А с хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
1: А при чем здесь твое домино?
2: Ну.
1: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
2: Ну?
1: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2000 рублей.
2: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
1: Ну? 74-0?
2: Ну?
1: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать. Ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну.
2: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
1: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
2: А вы понимаете, я готовился к этому бою. Я даже стал на полпачки меньше курить.
1: Да, но все равно 2,5 пачки в день — это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу. Пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые 2 раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Ну, бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
2: Ладно. Это последний раз, понятно?
1: Деньги почти у нас в руках, Серега.
2: Давай, давай.
1: О!
3: Так, ну что, здравствуйте.
1: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
3: Нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
1: Твою мать!
3: Да. Да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
1: Ничего себе!
3: Я все свои деньги поставил на его победу.
1: Вот это да, поздравляю! Да,
3: спасибо, спасибо.
1: И что бы это могло значить, интересно?
3: Это значит, он должен выиграть.
1: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
3: А у меня нет времени смотреть бои.
1: Там всего 6 минут.
3: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
1: И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
3: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
1: так,
3: его бои.
1: Так, всего 4 секунды.
3: Поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
1: Так.
3: Твой просто опускай, машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтоб руку не сломал себе. Да. Все понятно,
1: все
3: давай.
1: Понятно.
3: Я пошел.
1: До свидания.
3: Не подведите.
1: 50 тысяч баксов.
3: Ну да, да.
2: Будь уверен, понял.
1: Серега, не подведи, ну, родной. Тренер,
2: это моя первая победа.
1: Давай.
2: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтоб я разозлился. Давайте. Оп!
0: Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Заключение хирурга. Задета не только кора головного мозга, но и, так сказать, сама его древесина.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста. Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «За дротики» в вашем городе. Ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: «За дротики». Вместе мы сила. Не
4: реклама. Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
5: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека? Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
4: Замучили слова-паразиты? Гэкаете, мэкаете, окаете, пришепетываете? Феофан Фисташкин поможет.
5: Поверьте, даже если вы не выговариваете букву «Р», мы вместе разберемся с этой элементарной проблемой.
4: Язычок. Центр коррекции речи Феофана Фисташкина.
5: Заходите в мой Инстаграм. Фисташкин, нижнее подчеркивание, язычок, нижнее подчеркивание, за-за-за.
6: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
4: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
6: Аппетитные, сочные, нажористые.
7: Разогрел в микроволновке и готово.
8: А я их просто обожаю.
4: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
6: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
4: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
6: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
4: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
6: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
7: «Мамины люля».
8: «Мамины люля».
6: Вкусно, как у мамы.

0: Фрэнка на Юмор ФМ.
1: Только попав в новых китайских джинсах под дождь, Катя убедилась: одежда красит человека.

0: они, Тамбов.
1: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления. Представьте все самые приятные моменты в вашей жизни. И умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды «Мишлен». Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они.
2: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
1: Точно, Батрутдинов. Ты в подметке не годишься команде, это они.
2: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
3: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
4: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
5: Когда ты прекратишь уже это все?
4: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
5: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
4: Вот и я об этом, и я...
5: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
4: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа, Лена! Растяпа!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: С похмелья хуже всего Колобку. У него все болит.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Как известно, все мы люди, и нам порой так непросто сдержаться и не отпустить колкую шутку в адрес коллеги или критика. Герои этого выпуска – великие композиторы прошлого. Поверьте, себе в таком удовольствии не отказывали. А вот и подробности.
0: «Шутить изволите!»
1: Однажды начинающий композитор спросил у Джакомо Пуччини: «Как вам моя новая опера «Пустыня»?» «Опера весьма недурна», — с улыбкой ответил Пуччини. «Но на вашем месте я назвал бы ее не «Пустыня»,

0: бульвар. Ведь в ней буквально на каждом шагу встречаются старые знакомые. Уже известный нам, да что там, всем известный Джакомо Пуччини был приглашен в оперу. В самом разгаре представления он сказал на ухо сидевшему рядом приятелю: «Певец, исполняющий главную партию, плох невероятно. Такого ужасного пения я не слышал ни разу в жизни». «Тогда, может, отправимся домой?» – предложил приятель. «Что ты? Ни в коем случае!» – мстительно отозвался Пуччини. «Я знаю эту оперу. В третьем акте героиня должна его убить. И я хочу дождаться этого счастливого момента». Знаменитый композитор, автор вальсов Иоганн Штраус узнал, что одна дама давно мечтает с ним познакомиться и просит, чтобы он пригласил ее на вальс. На эту просьбу Штраус с улыбкой ответил: «Прошу простить, но я совершенно не умею танцевать, тем более собственные вальсы. Написать их руками я еще могу, но станцевать ногами таланта не хватает».
1: Шутить изволите?
0: Согласитесь, в этой истории Штраус немного слукавил. Ведь, как известно, медленные танцы умеют танцевать все. Мог бы и уделить милой даме пару минут. Моя же пара минут в вашей компании истекла. Прощаюсь ненадолго, до новых встреч. Ваш Михаил Пальцемак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
1: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
1: Шутки и танцы.
4: Хватит шутить! Дайте музыку!
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Юмор-ФМ.
1: Если вы не успели в полночь превратиться в тыкву, берегитесь. Потому что с вами Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Это значит, что в ближайший час может произойти все, что угодно. Юмор не для слабонервных. Интервью с смехом наружу. Удивительные гости и ни слова для гопников. Пристегнитесь, все начинается после песни.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: Вот вы спросите меня, кто пришел в гости к моему коллеге Юрию Бурзону? А вот спрашивайте, а я вам отвечу. Естественно, что мне скрывать? Выдающаяся личность, я бы даже сказал, организм. Подробности прямо сейчас.
2: На газу готовим вместе.
3: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать. «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан «В каморке».
4: Итальянский, да.
3: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. И вот первое, что мне бросается в глаза, битая лысьва. Можно поподробнее рассказать?
4: Ну, конечно. Во-первых, скажу вам, что у вас...
3: Да.
4: Не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
3: Да, я понимаю. Но все-таки попробуем.
4: Поработаем.
3: То есть,
4: ну, смотрите, да. Битая лысьва — это такая...
3: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
4: Вы же, конечно, можете спросить, но у меня...
3: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
4: Итальянский ресторан.
3: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
4: Белорусское блюдо.
3: Да, вот это вот удивительное.
4: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
3: Да. А что вскрылось?
4: Потому что белорусские итальянцы...
3: Так, да.
4: Существуют.
3: Правда?
4: Да, и мы узнали.
3: Я не знал этого.
4: Вот и я, да, кстати, меня же зовут Джованни.
3: Да, я вижу, да.
4: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
3: Стоев.
4: Вот.
3: Так,
4: это таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
3: Как интересно. Осторожно. Ничего?
4: Не, нормально.
3: Да, нормально,
4: я
3: хорошо.
4: Я заинтересовался, просто, понимаете, заинтересовался очень.
3: Ну, очень хорошо.
4: Да, я очень заинтересовался, как он думает, Джованни Стоев.
3: Ну, да.
4: У матери стал спрашивать.
3: У матери, да.
4: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
3: Да, не только Стоев.
4: Не только Стоев.
3: Как
4: интересно.
3: Еще,
4: говорит, ты мог бы быть вообще...
3: Ух ты.
4: И белорусом, как говорится.
3: Вот, откидывайте сейчас, да, это...
4: Подождите, я порядок-то расскажу.
3: Порядок, да.
4: Ну, в общем, смысл следующий. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, открывать ресторан в Каморке.
3: Да.
4: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
3: Ну, конечно.
4: Да, ну, я повар же давно...
3: Вы же уже экстра-класс.
4: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
3: Ну, я понимаю.
4: Свои условия. И я в эти свои условия поставил, как говорится, ну, во-первых, продукты покупаю сам.
3: Да,
4: это первое мое было условие.
3: И потом я хотел спросить, где вы их берете.
4: Ну, подождите, ну что вы сразу?
3: Ну, хорошо.
4: Я еще должен вернуться к тому... Почему-то, кстати, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
3: Вот, пожалуйста.
4: Белорусская, так сказать. А почему?
3: Почему?
4: А потому что итальянцы — это белорусы.
3: Боже мой.
4: Вот. Такой вот у нас...
3: Интересно.
4: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы... Ну, понимаете, ну, я много был в Италии там.
3: Да.
4: Ну, сам я бы не был в Италии, но много читал.
3: Ну, да, я понимаю.
4: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом мёртвым, буквально, может быть, семей 20.
3: Семей 20, да. Где-то.
4: А
3: 20
4: уже,
3: дворов.
4: 20
3: где?
4: Дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
3: Ну, уже совсем.
4: Ну, уж совсем, конечно.
3: Ну, вот про битую лысьву, да.
4: Но пришли, они забыли.
3: Что?
4: Пришли, они забыли.
3: Да?
4: Они забыли. Не забыли корни-то свои. Короче, смысл вот в чем.
3: Да.
4: Битая лысьва.
3: Да. Это... Вот вы сейчас как раз готовите.
4: Конечно, я уже начал.
3: Это уже битая лысь.
4: Что такое битая лысь вообще?
3: Битая.
4: Битая лысь — это понимаете, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете? Уже заложена. Уже, кстати, ее природа. Понимаете, да. Тут очень важно. Очень важно не пропускать момент. А понимаете, что ни капельки масла.
3: Ни капельки масла. Это удивительно.
4: Я хочу сказать, это удивительно тонкая.
3: Только душа добрая. Глаз,
4: да,
3: и
4: да.
3: Битая лысьва.
4: Ну все.
3: Спасибо.
2: На газу готовим вместе.

0: это я, Николай. Какой бы вы думали, какой вы думали. Ну, хотя, что тут думать. Да, это я, Николай Фоменко. Это же Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Здесь случаются не только Николаи, но и другие выдающиеся представители земной, да и не только земной цивилизации. Пожалуйста, убедитесь сами.
1: Диафильмы для взрослых.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость. Долго он к нам не мог прийти, наконец, все-таки сыскал минутку. И у нас в гостях Бронислав Кукин. Да,
0: Бронислав Кукун.
2: Извините, боже мой, Бронислав Кукун, извините,
0: спасибо,
2: извините,
0: спасибо,
2: необычная
0: спасибо.
2: Фамилия,
0: ну,
2: и
0: что
2: я
0: ж,
2: слегка запуталась.
0: Что ж, да.
2: Да, так вот, Бронислав Кукун – это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатров, и автор вот этих знаменитых растяжек, которые вы видели сейчас по всему городу, «Скажи целлулой туда». Правильно я все сказала, да?
0: Да.
2: Так вот, первый вопрос сразу же. Почему? Почему именно диафильм, когда так много фильмов уже и в этой области снято?
0: Ну что же, не объясняется все достаточно просто.
2: Так.
0: Ну ведь все мы люди. Понимаете, мы все люди.
2: Да вы что?
0: В этом, так сказать, и есть зерно. Так сказать, и это правда. Это, так сказать, вот это вот самое, вот это вот, как бы сказать, даже матка нашего бытия.
2: Да
0: понимаете?
2: Вы что?
0: Конечно.
2: Вот.
0: Ведь дело в том, что когда человек, ну, вот для чего, вы помните, было, как вы помните? Конечно, вы не помните, вы молоды еще. Вот. Ну,
2: что-то я помню.
0: Ну, что-то вы помните, конечно,
2: конечно,
0: но тем не
2: да.
0: менее.
2: И столько уже охвачено.
0: И столько уже охвачено, понимаете,
2: и все,
0: казалось бы, уже что уже.
2: Да,
0: но
2: что
0: посмотрите, что происходит.
2: Вот
0: мы
2: что
0: изучили
2: происходит?
0: Этот вопрос,
2: угу.
0: Изучили, так. Углубились. Ну, и знаете, что получается? Вот представим себе, вот смотрите, вот идет, так сказать, картина эротического содержания.
2: Да.
0: Вот она идет, и люди, конечно же, смотрят, и смотрят парами.
2: Конечно.
0: Ничего.
2: Иногда и в одиночку,
0: ну,
2: правда,
0: иногда бывает такое, и в одиночку.
2: И в одиночку,
0: бывает,
2: да,
0: в одиночку,
2: да,
0: смотрят.
2: Да, да.
0: Но это отдельная история.
2: Отдельная, так сказать.
0: Отдельная.
2: Но мы потом тронем их.
0: Ну, мы, конечно, одиночку. Тронем. Мы, конечно, можем тронуть.
2: Надо тронуть одиночку.
0: Во-первых,
2: да.
0: Для чего мы все это обсуждаем? Для того, чтобы, в конце концов, конечно, тронуть.
2: Затронуть эту тему, животрепещущую,
0: да. Так вот, посмотрите. И вот они вдвоем.
2: Вот
0: они
2: пара,
0: вдвоем,
2: да.
0: Как бы они просматривают эту эротическую индустриальную кинокартину. И что происходит? Они, естественно, вполне пытаются, так сказать, повторить, потому что есть такая цель.
2: Ну,
0: то
2: конечно.
0: Они увидели, они повторили. Они увидели, они повторили. Это естественно вполне.
2: Конечно.
0: И таким образом должна повышаться что?
2: Рождаем.
0: Абсолютно верно.
2: Да.
0: И государство поддерживает. И мы, естественно, тоже. Но наблюдается вот что.
2: Вот что? Интересно.
0: Последние годы в кино, в кино, вот в этом эротическом кино, такая высокая скорость... Что люди не успевают. Люди не успевают.
2: Зафиксировать, так сказать.
0: Они даже не то, что, они просто не могут повторить. Понимаете? Они хотят, вот только они хотели повторить, вот как там сделано все. Они смотрят и собираются, а уже кадр другой.
2: А уже кадр другой невозможно.
0: Уже невозможно, уже непонятно, как нога, как рука.
2: Как рука, и что делать?
0: Рождаемость стала падать.
2: Ах, вот в чем дело.
0: Дело в том, что стали выяснять, и вы думали, что, из-за чего падает рождаемость?
2: Да.
0: Что, может быть, вот это вот социальная неустроенность, экономика? Нет.
2: Да.
0: Нет, дорогая моя. Выясняется сегодня кино.
2: Да.
0: На такой скорости работает. Все. Раз, бах, так, так, так. Человек обычный, не успевает повторить. Ни мужчина, ни женщина, понимаете.
2: Только так сказать,
0: ничего. А уже все, уже пролетело.
2: Уже пролетело.
0: Уже не можем. Нужно вернуть.
2: Нужно
0: остановить.
2: Вернуть, остановить.
0: А здесь все уже, как говорится, падает. Вы понимаете?
2: Да.
0: Поэтому мне пришла в голову мысль, что пора вернуть. Старое, доброе, хорошее, так говорится, вечное. А это старое, доброе, вечное,
2: и
0: конечно,
2: есть?
0: Целлулоид. А на целлулоиде у нас что?
2: Диафильмы.
1: Диафильмы для взрослых.

телеграм-канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: FM.
1: А вот сейчас вы чувствуете? Пахнуло харизмой.
2: Да, все верно. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Так и должно быть. Более того, с вами Николай Фоменко, и я не один. Я с удовольствием уступаю место моему коллеге Владиславу Жульпацкому.
3: Без промаха.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Без промаха» на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях потрясающая, очаровательнейшая, удивительная женщина. Ну, я даже, знаете, ну, просто... Да я просто скажу вот так. Создатель отношений Вероника Зай. Здравствуйте, Вероника.
4: Здравствуйте.
2: Ну, вот давайте сразу к делу. Значит, когда была образована госпрограмма по созданию семьи,
4: да,
2: вы, так сказать, потому что, конечно, в госпрограмме этого не было.
4: Нет.
2: И вы внесли туда, так сказать, свои поправки.
4: Ну,
2: или...
4: мне удалось так проникнуть, так сказать.
2: И убедить.
4: И убедить.
2: Понимаю
4: это
2: вас.
4: Это моя
2: ну
4: работа.
2: Что ж, давайте разберемся, что же такое создатель отношений в госпрограмме по созданию семьи.
4: Ну, я буду объяснять на простых примерах, чтобы нашим простым слушателям было все понятно.
2: Давайте,
4: да?
2: С удовольствием.
4: Ну, вот смотрите, ну, встречаются некие Вероника и Ибрагим, предположим, да? Вот они встречаются, и, например, Ибрагим говорит Веронике, хочет сказать, что, для начала, может быть, что-нибудь пойдем поедим суши. Тут сразу же появляюсь я, которая говорю, стоп, секундочку, скажу к Веронике, говорю, Вероника, вы любите суши? Она говорит, терпеть не могу, я поворачиваюсь к Ибрагиму и говорю, Ибрагим, не стоит Веронику звать в суши, потому что вы тем самым можете нарушить то самое, что только-только начало создаваться. И вот на начальном этапе любой маленький-маленький вопрос, все идет через меня. То есть я так называемый посредник, что ли, в отношениях, который приведет стопроцентно к счастливому браку.
2: Удивительно.
4: Понимаете, да? В любом вопросе.
2: То есть получается так, что если я, например, приглашу вас на первое свидание с девушкой, вот я хочу познакомиться с девушкой, например.
4: Да.
2: И я приглашу вас вместе с собой.
4: Конечно.
2: То я, в общем, получается, не допущу ни одной ошибки.
4: Абсолютно.
2: То есть я не сделаю никакого нелепого предложения, не скажу то, что ей не нравится. И она, в свою очередь, не скажет.
4: Она не сможет просто сказать, что ей не нравится. Она, может, даже и захочет, но я-то эротик-то заткну.
2: Ага.
4: Конечно.
2: Вот оно что.
4: Поэтому со мной вы гарантированы.
2: Я вот что хочу еще спросить у вас. Скажите, сколько в день вот так вот у вас примерно пар вы можете обслужить?
4: Встреч я обслуживаю, да?
2: Да.
4: Примерно где-то, встреч 40 я успеваю обслужить в день.
2: Обалдеть.
4: Ведь встреча начинается с 8 утра. Понимаете, у меня плотный график, поэтому некоторым клиентам я говорю, которые, ведь я не только на первой встрече присутствую.
2: Ага.
4: Первый месяц отношений, я все время с ними. Поэтому те, кто у меня уже вторую неделю, так сказать, старожилы, тех я уже на вечер могу перенести. А начинают встречаться у нас с 8 утра.
2: Я вот что хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, Вероника, вот, например, так вот я понимаю, что вы вот так вот участвуете и строите как бы отношения.
4: Конечно.
2: И быстрее становится яснее и очевиднее, да, потому что, например, иногда молодой человек говорит, как вы сказали уже, пойдем поедим суши, он хочет сказать.
4: Она
2: не любит, но она ведь не скажет, что она не любит, потому что она постесняется, потому что это первая встреча, трещинка уже.
4: Пошла трещинка.
2: Понимаю.
4: Уже она начинает размышлять, что же я буду делать, если он так любит суши, а я не люблю. И как же быть, и как же так? А у меня же есть знакомый Вася, который именно любит то, что я люблю. Вот те самые макарончики. Понимаете? И все. И она же склоняется к Васе. А бедный Ибрагим остался неудел.
2: Вот оно что.
4: Вот и все.
2: И благодаря вам, Ибрагим не делает таких ошибок относительно Вероники, а Вероника не делает ошибок относительно Ибрагима. И у них все может быть вполне сложится.
4: Да. Не то, что вполне, а точно. Я на этом настаиваю.
2: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Fake Radio на Юмор ФМ.
1: Продолжаем разговор. Это Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Вы даже не представляете, что за гость сейчас буквально ворвется в нашу студию. Вот так вот, просто раз и сенсация. Готовы? Ну, естественно, готовы. Со мной моя коллега Ирина Рыбладзе и ее необычный гость.
2: Лихач-трезвенник.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня удивительный гость, как и все наши гости, но этот гость удивительный во всех отношениях. У нас в гостях Леонид Цупеев-Ли. И

0: армянский.
1: Слушайте,
0: армянский.
1: А может быть тогда лихач, это вот, собственно говоря,
0: ну,
1: это...
0: Да, а так
1: вы,
0: и родилось.
1: Родились,
0: а так и родилось. Лихач.
1: Боже мой, как интересно. А почему же вы тогда не добавили сразу же Цупеев лихач, сразу же в одно слово?
0: Ну, я думал, чтобы не было Лебедев кумач, вот там вот это вот я, вот ассоциации. Просто лихач. Вот просто ли и просто хач.
1: Да, да, да.
0: Вот такая.
1: Просто Цупеев ли.
0: Цупеев ли. Ну, говорите, ладно. Ирочка, давайте, говорите.
1: Итак, Виталик. Итак, ну скажите же, что привело вас вот в этот вот отряд отважных лихачей?
0: Ничто, Ирочка, а кто?
1: Боже мой, это был человек.
0: Это был человек.
1: Расскажите поподробнее.
0: Виталик Мротов, запомните, запомните эту фамилию, все.
1: А мы не знаем, подождите, расскажите нам.
0: О, что вы. Виталик Мротов, он так мне сказал, мы как-то встретились с ним.
1: На трассе?
0: Нет, не на трассе, просто мы гуляли в парке, и он мне говорит, слушай.
1: Вы специально встречались?
0: Да, специально встречались, он говорит, слушай, ну если ты не пьешь, то хотя бы лихач. И я начал лихачить.
1: А он сам лихач?
0: Он, конечно, лихач. Конечно.
1: И вы поэтому хотели с ним встретиться?
0: Да, и поэтому, конечно. И он говорит, ну хотя бы лихач.
1: То есть вас не... тянуло.
0: Теперь я освоил, ну, все виды, я не знаю, экстремала. Все виды.
1: Скажите, только, наземные виды транспорта?
0: Да любые, параплан, дельтаплан, все, что хочешь, все, что летает, все, что купается, все, что погружается под воду. Все.
1: Вот скажите, вот, Леонид, известно, что лихачите вы не по-детски, да?
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно.
1: И известно также, что это не приветствуется, так сказать, законами нашего государства.
0: Ну,
1: как вы уходите
0: от
1: наказания, интересно?
0: Но я скажу, дело в том, что как я ухожу от наказания.
1: Даже не знаю, стоит ли задавать вам этот вопрос,
0: Ирочка,
1: потому
0: можно,
1: что это опасно, нас услышат люди. И когда слишком много лихачей, наверное, это опасно.
0: Ничего. А вы, я сейчас приведу пример. Смотрите. Это как бы, я довел лихачество практически до невидимости. А знаете почему? Вот представьте себе, машина. Вот я еду на машине. Машина, смотрите, она
1: едет.
0: Кстати,
1: какая у вас машина?
0: Ну, я не могу сейчас сказать.
1: Почему?
0: Ну, хорошо, торчбэк.
1: О-о.
0: Да, торчбэк.
1: Ага.
0: Это очень серьезная машина, там это синтез.
1: А.
0: Это синтез, там несколько, там есть и японские детали составляющие.
1: А закрылки есть?
0: Закрылки есть, там все есть.
1: Все есть.
0: Все обтекаемое, вообще обтекаемое. Угу. А на скорости все так обтекаемо.
1: Но я так понимаю, что и вы тоже в обтекаемом.
0: И я в обтекаемом, естественно. Это я так в легкую так сейчас накинул на себя. А так я вам весь обтекаемый.
1: Итак,
0: ну, ладно,
1: у нас в гостях был Леонид Цупеев-Ли. Было приятно с вами пообщаться. На Фоменко Фейк Радио.

0: Юмор ФМ.
1: А теперь переходим к водным процедурам. Это было Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе. Вернемся через неделю. Спокойной ночи и влажных снов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Собрание в клубе неполноценных мужчин начинается в 5:30.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом, все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, когда уже освоился и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро. И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, ты подними мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожником гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: Андрей, вам все понравилось, напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так: привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот, мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимают заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы поняли, что на самом-то деле все не так уж и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше не пейте.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщиц Рубенса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились, мальчики платили, злились, матерились.

Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в Сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец, поохотится на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного мишку. Пока везли в товарном вагоне, мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а мишка на руки встал, идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Думает, мужик, ты чё?

0: говорит кенгуру: я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит: конечно, ну да, конечно. И только наш отошел, кенгуру такого деру дал на задних ногах.
1: А в пиджаке кредитки, паспорт.
0: Ну, наш выпил для храбрости. И в посольство говорит: у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко. Мне, честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, с него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошо быть гусеницей. Жрешь, потом укутываешься, спишь, просыпаешься. Красавица.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в такси».
1: Спасибо еще раз, что согласились меня вести. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
2: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске. День мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
1: Серьезно, так у вас?
2: Нет, конечно, ты че, блин? Пошутил я. Ладно, поехали.
1: Поехали.
2: Я гляжу, вы это, с райцентра?
1: Не, я вообще из Москвы.
2: Ты че? Сюда приехала. Нефть нашу воровать, да?
1: Вы что так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала, Даша.
2: А тут и говорить и нечего. Тут и так все понятно. Вы москвичи, вы все поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
1: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
2: А нечего мне там делать в вашей Москве. У вас там все попилено. Все попилено. У вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
1: А, я поняла. Это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
2: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
1: А мы можем просто молча ехать?
2: Конечно, можем. Спасибо, конечно. Большое. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав?
1: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
2: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни негра играют.
1: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Так аж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит. Там тоже очень трудно жить, знаете?
2: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня он брату на той неделе пескоструйкой руку отрубила. Как же у нас, знаешь, стресс, переживания, вот как у тебя с кофе прям.
1: Так, остановите, пожалуйста, я здесь буду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
2: Хамлота.
1: До свидания.
2: Хамлот. Давай, давай. Лопырёвый, привет.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.

0: Что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
1: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
2: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
0: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
2: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
0: Эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
3: Не реклама!
4: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
5: О ней говорят, ее боготворят. Обожают, покупают и читают миллионы.
4: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
5: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
4: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
6: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
7: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
6: Философская повесть «Длина и диагональ».
7: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
6: И абсолютный хит продаж, эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
4: Ася Синяя.
5: Эта женщина знает и пишет о любви.
4: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.
8: Ой, привет! А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
9: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
8: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
10: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
11: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
10: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
8: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
10: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
11: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
10: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.

Канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: на Юмор-ФМ.
1: Танюш, когда ты в следующий раз будешь говорить людям, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница, ну, хотя бы 9 месяцев.

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
2: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
3: То есть, что нового?
2: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
3: Соболезную.
2: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
3: Ты ничего не забыла?
2: Дуэт имени Чехова.
3: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
2: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
4: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
5: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
4: Бетховен.
5: Людей, говорю, не собак, ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
4: Скутер!
5: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
6: А что я сделал-то?
5: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Ини блайнен штихтен. Nomen, Mappen, kleine Murka, in die kleine Stein, запятая Murka, du für mich gleich Design, hey, Murka, Maruся Климова, in du sich jung, Bichleus. Записали?
4: Да.
5: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Доктор спрашивает у пациента, вот вам скоро предстоит операция, вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит, а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю, не муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит, Юра, мне так это нравится. Давай, давай ты мне это все купишь. Он, как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит, я бы на твоем месте не стал так рисковать. Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Он говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.